0: Өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө, илим билимге, маданиятка, медицинага, коопсуздукка кошкон салымдары эске алынды. Маселен, Темирлан Сманбековдун маданияттагы 45 жылдык үзүрлүү эмгеги эске алынып, Кыргыз Республикасынын эл артисти наамына татыды. Ушул эле наам жаш экенине карабай, кыска убакта театр дүйнөсүнө жаңылык киргизип, ар бир спектакли көрөрмандарды кайдыгер калтырбаган режиссер Улан Мырза Карпбаевке да ыйгарылды.
1: Маданият жана театр режиссурасынын жаңы демин чагылдырган Улан Мырза Карпбаевдин эмгегине бүткүл элибиз, анын ичинде мен дагы кубануу менен көз салып келем. Улан Мырза жаш болсо дагы өзгөчө таланты менен кыргыз театр өнөрүн эл аралык деңгээлде көтөрүүдө. Мындан аркы чыгармачылык жолуңуз байсалтуу болсун.
0: Бул ирет сыйлык наамдар ар тармактан 83 адамга берилди. Калыгул Асанбаев, Умар Малашев, Алатоо 24.
2: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын толуктады. Ишкениңиздер ийгиликтүү улансын. Ал эми азыр кезекте УТРКнын биринчи маалыматтык радиосуна узатабыз. Ирина, саламатсызбы? Кутман таң, сөз сизде.
3: Доброе утро, Сизим. Работа Беринчи радио в прямом эфире продолжается на волне Беринчи радио и в эфире АЛАТО-24. Как всегда в это время программа «Прямая связь». Дорогие наши слушатели, уважаемые телезрители, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Продолжаются выплаты по новому виду государственной поддержки пособию ВАЛА РСЭ. По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, по состоянию на 10 сентября этого года было перечислено более 285 миллионов сомов. Количество получателей – 232 229 детей. Особо отмечается, что средства со стороны Министерства перечисляются в полном объеме по утверждению списком, и после этого банки зачисляют деньги на счета получателей, и сейчас проводится дополнительная проверка, дополнительная работа по отдельным случаям, когда выплата могла на счете не отразиться. Причем особо подчеркивается, что эти случаи не означают, что денежные средства не были перечислены, и совместно с банками и проводится сверка, проводится работа по каждому счету. И здесь, конечно, может возникнуть вопрос, какие действия получателям в этом случае необходимо предпринять. Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, что еще в начале марта сего года президент страны Садыр Жапаров подписал указ о введении нового ежемесячного государственного пособия БАЛА РСЭ для детей до 3 лет. И, по словам президента, инициатива стала ответом на многочисленные обращения граждан и направлена прежде всего на поддержку семей в первые годы жизни ребенка. С 1 июля этого года, как вы помните, начался прием заявлений на получение нового ежемесячного пособия БАЛА РСЭ. И еще раз напомню, что пособие БАЛА РСЭ выплачивается детям с рождения до достижения 3-летнего возраста, и базовый размер составляет 1200 сомов в месяц, а в отдельных населенных пунктах сумму рассчитывают, конечно же, с учетом районных коэффициентов. И сегодня, конечно, многих из нас интересуют вопросы касательно того, как же можно получить пособие БАЛА РСЭ, как необходимо правильно заподать заявление, как быстро будет принято решение о назначении пособия, сколько детей в Кыргызстане будут получать пособие БАЛА РСЭ. Многие родители до сих пор интересуются, если в семье двое или трое детей до 3 лет, пособие назначается на каждого, и можно ли получать другие пособия одновременно. Кстати, многие сейчас задаются вопросом, вообще куда можно обращаться при сложностях с оформлением выплаты. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, на прямой связи заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Мирланбек Байгончоков. Мирланбек Кунушбекович, здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: Сегодня у нас в гостях заместитель председателя правления Открытого акционерного общества «Эльдик Банк» Ильгиз Садыралиев. Ильгиз Кадыралиевич, здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: И сегодня у нас в гостях главный бизнес-аналитик Департамента цифрового здравоохранения и социальной защиты Открытого акционерного общества «Тюндюк» Рахат Бекболотова. Рахат Касымовна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Хотела бы я сейчас обратиться к вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, что если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы по той тематике, о которой мы сегодня, соответственно, и будем говорить, вы можете позвонить по телефонам прямого эфира 0-312-39-21-90 и 0-502-39-21-90. Не устаю также вам напоминать о том, что у нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Итак, уважаемые гости, здравствуйте еще раз. Мне очень приятно, что вы сегодня нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Тем более по государственному виду поддержки, пособию БалАРСЭ, сегодня у многих мамочек и папочек очень много вопросов. И я думаю, все эти вопросы сегодня будут озвучены со стороны наших уважаемых радиослушателей, телезрителей. Мирланбек Унушбекович, мне хотелось бы наш сегодняшний разговор начать, наверное, вот с, скажем так, с общего вопроса, да? Итак, новый вид государственной поддержки пособия БалАРСЭ. Мы понимаем, что данное пособие – это важная поддержка для семей с детьми. И, конечно, ежемесячное пособие в размере 1200 сомов, оно, конечно, помогает многим семьям. Правильно ли я понимаю, что данная инициатива, она прежде всего рассматривается как важный шаг, который направлен на благополучие, на поддержку наших маленьких детишек?
6: Уважаемая Ирина, да, очень хороший вопрос. Хотел бы отметить, что, как вы уже отметили, что в марте месяце был издан указ по введению нового вида государственного пособия, и во исполнение данного указа постановлением Кабинета министров были утверждены положения. И начиная с июля месяца уже начали подавать заявки. Хочу отметить, что есть два пути подачи заявок для получения этого вида пособия. Это первое через мобильное приложение, и второе это через территориальное управление министерства на местах. Данный вид пособия впервые применяется в цифровом формате, и если посмотреть статистические данные, порядка 83% заявителя воспользовались мобильным приложением. Это означает, что население в целом приветствует именно внедрение цифрового формата, введение такого вида пособий и, соответственно, получение. В мобильном приложении там пошагово указано, что делать, куда заходить, какие поля заполнять. И в автоматическом виде этот вид пособия сразу же принимается и назначается. И, соответственно, после подачи заявки на следующий месяц уже начинаются первые выплаты.
3: Ну вот если говорить о реалиях сегодняшнего дня, Мирланбек Унушбекович, мы понимаем, и мы тоже вот с вами говорили, когда встречались летом этого года, вообще сколько детей охватит программа, но вы об этом сейчас тоже, наверное, скажете, напомните. Вот и второй вот вопрос, который я, соответственно, сейчас хочу вам адресовать, вот на сегодняшний день, конечно, интересует многих количество, да, на дворе уже середина сентября. Вообще, вот что на сегодняшний день мы имеем? Сколько заявок было подано? Сколько получателей? Я, в принципе, уже на 10 сентября озвучила, но, может быть, у вас есть другие данные. Поэтому вы сначала напомните, вот прежде чем запустить новый вид государственной поддержки, вы вообще, наверное, же рассчитывали, а сколько всего детей по стране охватит вот данная программа?
6: Дети до 3 лет, по статистическим данным, составляют от 440 тысяч до 470 тысяч. Оно каждый день, оно варьируется, меняется. За 2 месяца мы осуществили выплату 232 тысячам получателей. Вы уже отметили, что на 10 сентября было 242 тысячи, а на 15 число уже начислено 243 тысячам, то есть ежедневно идет рост. Хочу также отметить, что данный вид пособия имеет вид заявления, то есть пока получатель не обратится с заявлением, данный вид пособия не будет начисляться. Поэтому мы обращаемся к нашим гражданам, если есть необходимость в получении, то вы можете в любое время через мобильное приложение обратиться, и, соответственно, со следующего месяца будут начисляться этот вид пособия.
3: Но здесь необходимо отметить и разъяснить, и уверить наших вот мамочек, папочек, вот, соответственно, касательно того, что средства со стороны Министерства труда, социального обеспечения и миграции, они перечисляются в полном объеме по тем утвержденным спискам, которые, соответственно, имеются.
6: Вы правы. Ежемесячно после получение всех этих заявлений готовится реестр, и в соответствии с этим реестром, и в соответствии с теми нормативно-правовыми актами идет начисление и финансирование этого пособия.
3: В полном объеме. Но мы сегодня с вами встретились еще и вследствие того, что многие родители сейчас, конечно, задаются вопросом, что вот выплата, она не отражается на счете, как быть в этом случае, куда обращаться. И вот со стороны вашего ведомства тоже была дана информация касательно того, что проводится дополнительная проверка вот по тем отдельным случаям, когда, может быть, выплата не отражалась на счете. Но об этом тоже вот сегодня заместитель председателя правления Дикбанка, наверное, тоже скажет, сколько это человек, речь идет о скольки получателях, сколько это счетов, например, что касается Эльдикбанка. Ильгиз Кадралеевич, пожалуйста.
4: Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. В рамках данного пособия я бы хотел отметить, что Эльдикбанк является основным банком-партнером, техническим оператором, в том числе и финансовым оператором. На самом деле нам очень приятно участвовать в таком глобальном проекте, как выплата социального пособия «Бала-РСЫ». Мы чувствуем на самом деле определенный груз ответственности и в то же время определенный позитивный настрой в части вот, помощи семьям, как вы верно подметили, помощи детишкам. К настоящему моменту важным составляющим для получения данного социального пособия является наличие обязательного банковского счета. И вот открытие банковского счета, куда обращаться и в какие банки можно обратиться, получить заветный, скажем так, банковский счет, это, наверное, один из основных вопросов. Хотел бы отметить, что Эльдикбанк вместе с министерством мы, скажем, предоставляем различные возможности для открытия банковского счета. Это в том числе традиционная возможность открытия счета через приход в банк, банковские отделения. Отметьте, что у Эльдикбанка порядка 100 отделений по всему Кыргызстану, практически во всех районных центрах присутствующие филиалы, куда можно обратиться и открыть банковский счет. Если вы обращаетесь в офлайн-режиме значит, в наше отделение, то вы можете, в принципе, подать документы, как на открытие обычного счета. И тут важно заметить, мы не запрашиваем, мы так договорились с министерством, мы запрашиваем дополнительные документы, вам достаточно прийти с паспортом, ну и, соответственно, мы обозначить цель, что вы хотите открыть счет для получения социального пособия. В этом случае, естественно, мы вам откроем карту Элькард социальный. Элькард социально открывается бесплатно, и в последующем для обслуживания создаются определенные удобные условия для обслуживания нашего клиента. Еще раз, условия открыты достаточно просты, ну и получение самого, скажем так, самой карты занимает от 1 до 5 дней в зависимости от регионов. В то же время мы вот в рамках этого проекта, как Мирламет Коншбекович отметил, это полностью цифровой проект, автоматизированный проект. В рамках этого проекта мы сделали возможным онлайн открытие банковского счета. Это на самом деле очень хорошая, я бы сказал, история для многих пользователей. Нет необходимости приходить даже в банк, если у вас нет действующего подходящего счета в банке. В частности, мы говорим, каким образом это работает. Вы можете зарегистрироваться в Тюндук, через Тюндук выбрать вкладку пособия. Далее вам предложится на выбор открытие банковского счета. К сожалению, пока два банка на выбор, это Эльдикбанк и еще один банк, Айлбанк. Ну и можете, в принципе, подать там же, нажать кнопку на открытие банковского счета. В этом случае вас перенесут в мобильное приложение Эльдикбанка, где вы можете беспрепятственно при наличии, скажем, определенного света, определенных условий, пройти удаленную идентификацию и легко открыть банковский счет. И данный счет будет в последующем использоваться в автоматическом режиме для зачисления социальной пособия балла РСЭ. Еще раз, что у вас есть возможность традиционного способа открытия банковского счета, у вас есть возможность онлайн открытия банковского счета беспрепятственно. Для этого нужно будет иметь паспорт, ну и соответствующее, скажем так, освещение для прохождения удаленной идентификации. И в то же время мы также министерством для удобства наших граждан предусмотрели, что даже действующие ваши счета, либо зарплатная карта L-карт, либо иная карта L-карт физического лица может быть использована для получения данной социальной, значит, данного социального пособия. То есть максимально удобные, комфортные возможности для наших родителей для получения данного социального пособия. Стоит еще раз отметить, что, значит, есть определенная категория счетов, которые не подключаются, либо невозможны для зачисления. Это если у вас, к примеру, есть карта Visa, либо карта MasterCard. Данные счета к настоящему моменту, ввиду требований действующего законодательства, они не могут быть использованы для зачисления социального пособия. Карты L-карт, разные виды, за исключением, опять же, пенсионной карты. Почему такие ограничения? Объясню, потому что есть требования определенные со стороны министерства относительно защиты этих денежных средств. То есть данные денежные средства сугубо целевые, и банку необходимо обеспечить это целевое назначение этих денежных средств. Денежные средства не могут быть использованы для гашения кредита. Денежные средства не могут быть использованы для выплаты, скажем, иных каких-то потребностей, не связанных с, значит, действием ребенка, скажем так. Поэтому социальная карта либо данные счета, они в определенном образом обеспечивают определенную защиту. Поэтому есть различного рода способы и возможности для получения социального пособия. Относительно вопроса, что возникают определенные затруднения в части отображения счетов, отображения денежных средств на мобильном приложении, либо невозможность найти в мобильном приложении LDK этих сумм, то могу сказать, что мы сейчас активно прорабатываем все эти вопросы. К настоящему моменту мы уже второй раз выплату осуществили вместе с министерством. Могу сказать, что успешные выплаты, несмотря на то, что, вот как было озвучено, порядка 230 тысяч одновременно получающих, это огромная на самом деле нагрузка для систем, но несмотря на это, достаточно быстро и успешно мы зачисление сделали. Есть определенное количество клиентов, это менее 0,2%, 800 клиентов, по которым не было осуществлено зачисление. Но на сегодняшний день мы уже констатируем, что сегодня уже практически все зачисления будут осуществлены. Были выявлены определенные ошибки со стороны самих клиентов. Мы подправили, значит, эти где-то технические ошибки, где-то по ошибке были подвязаны счета. Мы их практически вычистили. И сегодня, я думаю, мы закроем полностью вопрос. Это касается, опять же, Эльдикбанка и вопросов, которые были, скажем, адресованы от клиентов Эльдикбанка. Сегодня, я думаю, мы вычистим. Это, еще раз напомню, второй раз только зачисляемся. Я думаю, третий, четвертый раз вот такие неудобства, о которых клиенты, либо получатели пособий будут обращаться, я думаю, их будут минимум.
3: Ильгиз Кадыралиевич, я сегодня открывала официальный сайт вашего банка и на самом деле посмотрела, что балла РСЭ, он как-то выделен в отдельную рубрику или кейс, и поэтому, если, наверное, есть вопросы у многих наших вот граждан при подаче там заявления и так далее, то, соответственно, а потом уже выплат, то, соответственно, они могут вот этой рубрикой или кейсом наверняка воспользоваться.
4: Обязательно. Вот на проект Бала РСЭ огромное внимание со стороны банка. Это не только в онлайн режиме, это в офлайн режиме. Когда я говорю офлайн режим, это порядка 360-380 человек по всему Кыргызстану. Это наши сотрудники, они все заточены под то, чтобы надлежащим образом проинформировать, проконсультировать, открыть счет, помочь максимально, потому что социальный проект, значимый социальный проект, и мы вовлечены в этот процесс. В том числе у нас есть контакт-центр, бесплатный номер 911, можете обращаться, есть WhatsApp-канал 706-9111, и везде вы получите исчерпывающую информацию относительно возможности открытия счета и всех остальных деталей по данному проекту, где участвует Эльдибанк.
3: Я напомню, телефоны прямого эфира 0312-39-2190 и 0502-39-2190. Выслушаем вопрос нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите. Угатаус, кандай суру? Если есть вопрос, Мирланбек Конушбекович, может, зададите радиослушателю, если есть вопросы. Uh-huh. Или все понятно?
5: Саламатсыздар бы. Сіз екі балаңыздың біреуісіне 1800 чектеліп, екіншісіне 1200 август айында алдыңыз ба шонда?
3: Пожалуйста, вы хотите? Пожалуйста, Рахат Касымовна.
7: Саламатсыз бы. Бұл жерден мәселе мынайда болады. Сіздің бірінші балаңыз Санарип аймақта, жана сіздің адресіңіз Санарип аймақта бірдей болған, ошон үшін 1800 назначение болған. Ал эми екінші балаңыздың Санарипі жоқ, ошоға байланышты 1200 сом фиксированная оплата сізге түшті. Егер де 1800 сом алғыңыз келсе, анда екінші балаңызды Санарип аймаққа регистрация қылышыңыз керек.
3: У меня вопрос, Рахат Касымовна. Вот вы главный бизнес-аналитик Департамента цифрового здравоохранения и социальной защиты Открытого акционерного общества «Тюндук». Но я понимаю, вот когда все это начиналось, вы тоже совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции рассказывали, разъясняли буквально пошаговую инструкцию по оформлению ежемесячного пособия БАЛА РСИ через мобильное приложение «Тюндук». Но вы, Мирланбек Конушбекович, тоже чуть ранее отметили, что да, среди вот тех, кто подавал заявки, конечно, немалое количество тех, кто делал это через Тюндюк. Но мы понимали, что, может быть, система зависала какое-то время, почему пошла, может быть, нагрузка на систему. А вот на сегодняшний день все ли понятно тем, вот как пройти вот эту вот пошаговую, соответственно, инструкцию для того, чтобы подать заявку через мобильное приложение Тюндюк?
7: Мамлекеттик эле жок.
3: Нет, на русском языке.
7: Түндүк ачык акционердик кообу элдерге түшүнүктүү болуш үчүн көптөгөн видеороликтерди социалдык тармактарда жарыялаган. Андан сырткары бүгүнкү күндө ошо түндүк тиркемеси аркылуу кандай регистрация кылыш керек, заявленияны кандай бериш керек боюнча 501066 кайрылуу болгон. Анын ичинен кат түрүндө 203 000 киши, звонков 296 000. Азыркы күндө уже баягы элдин кайрылуулары аз. Я думаю, людям все понятно.
3: Уже понятно, да? Ну, или, по крайней мере, становится понятно. Мы понимаем, что это новый вид государственной поддержки, это только-только, скажем так, начинается, но потом уже, наверное, по прошествии какого-то определенного времени все будет понятно, и потом уже, может быть, вопросов не будет возникать. Но хотела бы, Мирланбек Конушбекович, вот о чем спросить. Мы понимаем, что это новый вид государственной поддержки. И, кстати, у многих семей, у многих мамочек возникают вопросы до сих пор. Вот, например, например, да, если, например, я создала семью без официального брака, то есть я через органы ЗАГС свой брак не оформила, а, скажем так, живу в гражданском браке, и у меня, например, есть ребенок. Могу ли я получить пособие бала РСЭ, если нет, например, официально зарегистрированного брака? Вот такие вопросы сегодня тоже имеют место быть. И я думаю, вот в адрес вашего ведомства, Мирланбек Унушбекович, тоже такие вопросы, ну, может быть, или подобного рода вопросы поступают, или, может быть, продолжают поступать. Тоже вот возникает вопрос, может ли получить пособие бала РСЭ семья, если, например, отец работает за границей, а ребенок, соответственно, живет здесь, в Кыргызстане, с матерью. Но я, например, понимаю, что да, может. Самое главное, здесь главное условие, что ребенок должен постоянно проживать в Кыргызской республике. Я не секрет, вот скажу нашим радиослушателям, что вы вели такую, можно сказать, большую информационно-разъяснительную работу, да, по новому виду государственной поддержки пособию бала РСЭ. Но, тем не менее, вопросы, вот непонятные вопросы у многих наших граждан пока имеют место быть. И такие вопросы, наверное, тоже вам наверняка адресуют, или, может быть, представителям вашего министерства.
6: Да, вы правы, такие вопросы есть, они возникают и будут. Хочу сказать, что такие семьи, конечно же, имеют право на получение данного вида пособия. Самое главное условие, как вы уже сами отметили, чтобы ребенок и родитель должны находиться в Кыргызстане. Или же официальный представитель с ребенком. Соответственно, они могут официально обратиться через мобильное приложение или в территориальное наше управление, зарегистрироваться и получать это пособие.
3: А вот я спросила и задала вам вопрос касательно, вот если неофициальный брак, ну, у меня нет, появился ребенок, это тоже не камень преткновения,
6: вне зависимости, да? Главное, чтобы они должны быть вместе зарегистрированы в Санари Паймаки и, соответственно, будут получать пособие.
3: Ну вот на сегодняшний день, Мирланбек Унушбекович, какие еще, скажем так, непонятные вопросы, может быть, адресовывают многие наши, скажем так, мамочки, папочки для того, чтобы это пособие получить? Или, в принципе, уже на день сегодняшний все понятно?
6: Вначале, когда мы только ввели этот вид пособия, было много вопросов различных, на которые мы давали. Старались давать оперативно информацию, ответы. Были вопросы, связанные с детьми, которые в настоящий момент здесь живут, но родились за границей, в России, в Казахстане или в других странах. Поскольку для назначения этого вида пособия мы используем наши базы данных, которые мы берем в автоматическом режиме, то эти дети, они выпадали. Но вместе с тем, вот, при технической поддержке ООО «Тюндюк» мы данный вопрос решили, и эти дети тоже также получают пособие. Хочу также отметить, что в настоящий момент мы совместно с ООО «Тюндюк» разрабатываем чат-бот, который будет уже в автоматическом режиме отвечать на данные вопросы. Я думаю, что в ближайшие месяца 2-3 мы введем эту услугу, и, соответственно, уже наши заявители, как бы при их обращении, при каких-то возникновении различных вопросов, они будут в автоматическом режиме уже получать ответы. Если же они не будут удовлетворены, то сотрудники министерства, а также наших территориальных управлений готовы в любое время помочь, оказать содействие по решению их вопросов.
3: Ну вот вы отметили, что будет в скором времени запущен чат-бот, но я думаю, это тоже большое такое удобство для наших граждан. Не нужно, например, тратить время, и когда по чат-боту задаешь какой-либо вопрос, то, соответственно, сразу же мгновенно получаешь ответ. Поэтому, да, конечно, это будет такое, скажем так, удобство и упрощение для тех, кто на самом деле вот интересуется по, скажем так, назначению, по выплате пособия бала РСЭ.
6: Да, да, верно.
3: Ну вот, Мирланбек Унушбекович, тоже вот очень часто звучат такие вопросы, и, кстати, вот к нам в редакцию тоже обращаются наши граждане касательно того, что вот, например, если родители, а этот вопрос я вам тоже адресовывала, когда вы приходили летом 2020 года, соответственно, если, например, родители проживают в какой-либо другой стране, находятся на заработках, или, может быть, я уже не знаю, там работают в силу каких-то сложившихся обстоятельств, но ребенок находится здесь, вот проживает в Кыргызстане, он может быть, проживать с тетей или, может быть, с бабушкой, с дедушкой, то, соответственно, они же могут тоже подать заявку на получение пособия БАЛРС.
6: Да, они могут подать заявку, но при этом необходимо оформить нотариально опекунство над ребенком, поскольку деньги будут зачисляться на счет родителя, официального представителя или опекуна. После этого они могут также регистрироваться, и им будет назначено пособие.
3: Уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить, уважаемые телезрители, что в эфире Беринчи Радио программа «Прямая связь». Мы сегодня в программе говорим о том, как можно получить пособие БАЛРСЭ, как необходимо правильно подать заявление, как быстро будет принято решение о назначении пособия. Многие, кстати, задаются вопросом, куда вообще обращаться при сложностях с оформлением выплаты, если, конечно, такие сложности возникают. И сегодня на все эти вопросы отвечают, и с вами сегодня находятся на прямой связи, позвольте напомнить, заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Мирланбек Байгунчоков, заместитель председателя правления открытого акционерного общества Эльдикбанк Ильгиз Садыралиев и главный бизнес-аналитик Департамента цифрового здравоохранения и социальной защиты открытого акционерного общества Тюндюк Рахат Бекболотова. Напомню, телефоны 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Уважаемые радиослушатели, давайте выслушаем еще одного нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем, алло. Мы слушаем вас, говорите.
8: Эмеге барса, чоңго барса, тигенде деп коюп жүрдүм. Бул кызым кетеби жок, берилди тигенде деп. Дамоюңар жарабайт деп коюп.
3: Эмне жок? Еще раз, пожалуйста, напомните, эмне жок, еще раз озвучите свой вопрос. Кызыл кетеби жок. Я думаю, вопрос понятен. Давайте выслушаем еще одного нашего радиослушателя. Говорите, мы слушаем вас.
9: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, говорите.
9: Ирина, это я на киргизском,
3: можно? Да, можно, говорите.
9: Просто я пропустила, поэтому это, может, это вы повторный вопрос будет. Отец гражданин Кыргызстана, мать тоже кыргызская, но гражданка России. Ребенок родился в России. Они могут оформить издалека? Я имею в виду, они живут в России или в Турции, или где-нибудь еще.
3: А ребенок где находится?
9: С ними.
3: А, в Российской Федерации тоже, да? Я думаю, вопрос понятен. Все, больше спасибо. Вопросов нет? Пожалуйста, Мирланбек Конушбекович. Ну, давайте вот сразу на второй вопрос ответим, да? Касательно
6: хорошо.
3: Того, что...
6: Да, по второму вопросу. Основное требование для получения пособия – это проживание в Кыргызской Республике, в Кыргызстане. Ребенка и родителя, одного из родителей, кто может официально подать эту заявку. К сожалению, если они проживают за границей, это невозможно.
3: Тем более ребенок проживает
6: вместе
3: здесь,
6: с родителями,
3: в Российской Федерации
6: находится.
3: С родителями. И вот касательно того вопроса, который был адресован и задан чуть ранее, да, вот радиослушатель упомянул, что вот сестра или сестренка, когда обращалась за вот назначением данного пособия, у нее почему-то потребовали, как я поняла, кызыл кетеп, то есть это красная книга, да. Но здесь, наверное, тоже сегодня нужно Мирланбеку Нужбекович, наверное, напомнить, вот для того, чтобы подать заявление, какие документы нужны? Ну вот кызыл кетеп, да, вроде бы спрашиваешь, задаешься вопросом, а зачем тебе красная книга? Но тем не менее, вот радиослушатель или телезритель, к сожалению, не ответил и не сказал, откуда он звонил, с какого района или с какой области, но тем не менее, вот такой вопрос возникает.
6: Бул сурого мындай деген жооп болот да. О, кызыл кетеп негизинен кереги деле жок да, негизинен булар санарип аймак системасына катталыш керек да. Санарип аймакка катталыш үчүн жер жерлеринде айыл өкмөткө барып ошол санарип аймак системасына катталып койсо бул жөлөк пулду алганга мүмкүнчүлүктү түзөт да. Негизинен жөлөк пулду алуу үчүн ушу санарип аймакта катталуусу болуш керек. Ошо баланын маалыматтары болуш керек. Баланын ата энеси же болбосо жанагы расмий өкүлдөрү бала менен бир жерде ушу санарип аймак системасына катталыш керек да. Ошо мобилдик трикеме келгенде ушунун баары автоматтык түрдө системалардан алынат да. Эч жака барып да бир кандай кагаздарды да толтурбай эле койсо болот да.
3: Но тем не менее, Мирланбек Кунушбекович,
6: эгерде ушул маселе чечилбей жатса, мен урматтуу радио угуучу сизге сунуш берет элем, биздин аймактык бөлүмгө барып, ошол жерге барсаңыздар, биздин кызматкерлер сиздерге ошону түшүндүрүп жардам берет да.
3: Мы слушаем еще одного нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
10: Алло,
3: саламат, сколватаус.
10: А, мен тром бар ле. Мен үч балам бар. Ошол үч балама деген мен пособие ала аламбы? Же кандай иштерде иштебейм, азыр мен декретте отурамын.
3: Вы скажите, пожалуйста.
6: Биринчиден, ошо балдарыңыз 3 жашка чейин болсо, ушул жөлөк пулду алууңуз мүмкүн. Алганыңызга мүмкүнчүлүк болуп атат да.
10: А, бала ырыскысын эле ала алам, пособие ала албайм.
6: Ооба. А башка жөлөк пул түрлөрү боюнча өзүнүн жоолору бар. Ошого жоого ылайык келсеңиз, анда биз ошол жөлөк пулду сизге чектегенге мүмкүнчүлүгүбүз да болот.
10: Кайсыл жака кайрылсам болот?
6: Биздин аймактык башкармалыктарга кайрылсаңыз болот да. Кайсы жерде
10: турасыз? Мен Алатоодо турам да, Бишкекте.
6: Бишкек шаарынын шаардагы аймактык райондук башкармалыкка барсаңыз, ошол жерден сизге баардык маалыматты беришет да, түшүндүрүп беришет. Кандай жөлөк пулду алууга мүмкүнчүлүк болот деп.
3: Но я тоже думаю, это очень важная информация, Мирланбек Кунушбекович, касательно того, и я задавалась этим вопросом, вот радиослушательница или телезрительница тоже вот позвонила, касательно того, если, например, в семье двое или трое детей до 3 лет, то, соответственно, я оформляю заявку, подаю заявку на каждого ребенка. Тут нет вот такой вот градации. Если у тебя трое детей, то ты получаешь пособие на одного ребенка. Если трое детей, то получается 3600 сомов в месяц, мамочка может получить это пособие.
6: Да, все верно.
3: Ну вот, опять же, Мирланбек Кунушбекович, вот касательно вопросов, какие документы необходимо предъявить. Ну, мы понимаем, что вот если, например, я через мобильное приложение Тюндюк оформляю заявку, то там все понятно, это все в цифровом формате, это я все оформила, и на этом понятно. А вот что касается, если обращаться в территориальные, скажем так, подразделения Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Тоже вот наверняка вопрос тоже был не случайен касательно того, что вот потребовали красную книгу. Я вот не зря задалась вопросом касательно того, что если требуют, вот знаете, не тот пакет документов, который нужен, а об упрощении пакета документов вы тоже, наверное, скажете, документов не так, наверное, много нужно предъявить вот в территориальные подразделения, ведь здесь же, наверное, тоже не так много документов. Вот если все-таки требуют тот документ, который в перечень не входит, что делать, куда обращаться, может быть, куда-то жаловаться, может быть, есть телефон горячей линии, ведь вопрос же тоже касательно красной книги тоже не просто так был адресован.
6: Ирина, вот радиослушатель сказала о том, что они обратились в ЦОН, и в ЦОНе сказали, что у них нет этой красной
3: книги. Но в ЦОН-то не надо обращаться.
6: Это нет необходимости. Необходимо обращаться в территориальное управление Министерства труда, где дадут всю информацию, какие именно документы. Это в первую очередь это паспортные данные родителя, свидетельство о рождении, если это так в письменном виде они будут давать заявление. Все. А в мобильном приложении эти все данные они автоматически подтягиваются, и нет необходимости куда-то еще идти, потому что эти данные уже есть в базах данных, а через систему Тюндюк оно запрашивает и уже получает.
3: Тоже вот возникает вопрос на сегодняшний день, Мирланбек Кунушбекович, вот, значит, пособие БАЛА РСЭ, 1200 сомов, да? Ну, я понимаю, что каждый месяц получать 1200 сомов, я думаю, может быть, это, дай бог, ощутимо, но тоже вот многие мамочки интересуются вопросом, почему именно эта сумма, 1200 сомов? Ну, может быть, давайте, может быть, даже предысторию напомним. Тоже вот этот вопрос до сих пор возникает у многих наших родителей.
6: Вы знаете, при решении именно какую сумму определить, мы исходили из того, что у нас в настоящее время есть пособие «Юбилёга Комёк», которое составляет тоже 1200 сомов. Это которое направлено для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, чтобы покрыть хотя бы минимальные какие-то их потребности. Соответственно, мы как бы ориентировались на эту сумму и назначили и определили сумму в 1200 сомов.
3: Ну вот тоже на примере, моя сноха тоже получает пособие Бала РСЭ, и вот тоже она когда получила 1200 сомов, она сразу побежала, купила, приобрела подгузники. Тоже говорит, что вроде бы ощутимая поддержка, не нужно, скажем так, дополнительно брать средства у своего супруга, а вот она получила и, соответственно, пошла и приобрела вот эти вот памперсы для маленького ребенка. Ильгиз Кадыралиевич, значит, еще раз хотелось бы напомнить, что Эльдикбанк — это один из тех банков, который занимается выплатой, да, по пособию Бала РСЭ. Но на самом деле мы сегодня задаемся вопросом, а вот бывают ли какие-то сложности с оформлением выплаты? Ну, я как понимаю, сложностей особо нет. Если сложности есть, то, пожалуйста, есть представители Министерства труда, социального обеспечения и миграции, которые могут уже как бы на месте объяснить, что делать, куда обращаться, какой пакет документов нужен. Ну, в общем, вопросы, наверное, все-таки продолжают иметь место быть. Вот касательно Эльдикбанка, правильно ли я понимаю, что вот граждане, они сами выбирают банковский счет для того, чтобы получить пособие Бала РСЭ? Тут, соответственно, приходишь в банк и, соответственно, сама выбираешь свой банковский счет. Еще, кстати, такой вопрос бывает у многих наших родителей, что если у меня банковский счет на Эльдикбанке уже открыт, то, соответственно, для получения Бала РСЭ я этим банковским счетом могу воспользоваться, или все-таки мне нужно открыть дополнительно банковский счет?
4: Очень своевременные, правильные вопросы. Относительно, можно ли использовать счета в других банках? Эльдикбанк разработал единую систему взаимодействия. Такая большая платформа, универсальная платформа, к которой могут подключаться все банки, и в том числе и мы будем автоматизировать все остальные виды социальных выплат вместе с министерством, вместе с Индуком в последующем, и делать их цифровыми. Бала РСЭ – это первый проект, и мы говорим, что вот на основе этого проекта в последующем остальные проекты, в том числе Бала Гасюинчу, Биг Той Лугай Махтарга Джардам, Башкадагы социальных трюлерн, будем цифровизировать. И идея такова, что значит, СФ, наша система, Ильдиковская техническая система, имеет возможность работать со всеми банками. И мы сейчас предлагаем эту возможность, подключившись к нам, банкам, быть частью этих больших, скажем, социальных проектов или выплат. На настоящий момент в этом СФ присутствует два банка. Соответственно, по, значит, пособию Бала РСЭ могут быть открытые счета в онлайн-режиме, ну и, соответственно, подвязанные счета только вот этих двух банков. Еще раз повторюсь, при этом мы призываем все банки Кыргызстана, пользуясь этим случаем, подключиться к этой системе, тогда и клиенты других банков в том числе могут быть, скажем, иметь возможность получать на счета в других банках, значит, пособие Бала РСЭ. Относительно второго вопроса, текущие счета или наличие каких-то счетов могут ли быть использованы для получения Бала РСЭ, говорю, да. Если у вас есть зарплатная карта, L-карт, если у вас есть L-карт физического лица, если у вас есть текущая социальная карта L-карт и обычный счет до востребования, то вы можете использовать эти счета для получения, значит, Бала РСЭ. Для этого даже подходить в банк не нужно. Для этого не нужно даже обращаться в банк. Вот в системе Тундук, когда вы нажимаете еще раз на кнопку пособия, то банк вам текущий, необходимый, если он есть уже в нашей базе, он вам его автоматом даст. То есть вам необходимо, ну, то есть необходимости вам делать определенные какие-то действия нету. Но в тот же момент И если возникают очень единичные, малочисленные случаи, когда у клиента есть счета в разных наших филиалах, и у нас возникает определенный, скажем, диссонанс, да, какой счет выбрать для получения балла РСЭ. И мы вот с алгоритмами сейчас вместе подсчитываем, благо, что таких клиентов, которые имеют бесчисленное количество банковских счетов, очень мало, ну и мы сейчас подбираем удобный счет для клиента. Первостепенно это счет социальной карты, если нет социальной карты, то это зарплатная карта Элькарт, физического лица Элькарт, ну и в конечном счете это, значит, по приоритетности счет до востребования. Поэтому на первый вопрос относительно других банков, к сожалению, пока другие банки не подключились к этой системе, не могут быть использованы счета в других банках для получения пособия бала РСЭ. Бұғачайындағы айтылып кетілі, Қырғызстан мен күншілік болу тұрған болсақ, айтылып кетейін дегенім, азырқы мезгілде ошол бала РСЭ алу үшін банктік есепшоттарды ашуға бір қанша мүмкіншіліктер бар. Ал мүмкіншіліктер, біріншісі ошол мұрдағы бір көніп қалған банкқа келіп счет ашу, екіншісі онлайн түрде түндік арқылы жол болса елдік тіркемесін жүктеп алып, онлайн түрде идентификация өтіп, оның оңай ұлтоңылы счетты ашқанға мүмкіншілік бар. Сондықтан ашып, қолданып, бала арасын алғанға мүмкіншілік банк тарауынан бардық.
3: Ильгиз Кадыралиевич, но надо сказать, что многие наши граждане, они стремятся накопить, да, средства. Я вот тоже со многими мамочками разговаривала, которые уже начали получать пособие Бала РСЭ в размере 1200 сомов. И, знаете, некоторые мамочки таким вопросом задаются, вот если речь идет об Эльдикбанке, да, то, соответственно, если я получаю пособие Бала РСЭ через Эльдикбанк, можно ли вот эти средства как-то, может быть, автоматически перекинуть, например, на детский депозит? Но я понимаю, что детский депозит нужно и можно открыть, например, у себя в телефоне, не выходя, например, с работы или из дома, но как-то автоматически эти средства можно перекинуть на депозит детский, если, например, та или иная мамочка захочет, скажем так, копить эти деньги, а никоим образом не тратить?
4: Очень правильный, наверное, актуальный вопрос, но мы не ограничиваем родителей. Мы предоставляем возможность использовать эти денежные средства по их усмотрению. Ну, в мобильных приложениях есть такая возможность открыть в онлайне депозит и обычный депозит. Поэтому, если они сознательно для себя решают вопрос относительно накопления, то никаких преград, вопросов нет. Но автоматом, значит, денежные средства забирать и, значит, открывать срочный депозитный счет мы не предполагали, и министерство, скажем, решили таким образом, значит, дать возможность максимально свободного использования денежных средств, в том числе для покупки подгузников.
3: Тем более, как говорится, дело хозяйское. Да? И последнее, Мирланбек Конушбекович. Вот мы сегодня говорим о выплате по новому виду государственной поддержки, пособию Бала РСЭ. Вот что касается интеграции информационных систем. Я правильно понимаю, что вот здесь работа по интеграции информационных систем, в принципе, на сегодняшний день она усовершенствована? Или, в принципе, будут еще идти работы, чтобы и далее усовершенствовать? Совершенствовать работу по интеграции информационных систем. Вы, кстати, сегодня проанонсировали, что будет запущен чат-бот. Это делается все для удобства наших родителей, да, вот наших уважаемых родителей, у которых есть маленькие дети до 3 лет. Но, тем не менее, вот что касается интеграции, все ли здесь совершенно?
6: Уважаемая Ирина, на самом деле нет предела
3: совершенству.
6: Да. И каждый раз мы что-то совершенствуем, улучшаем. Да, вот учитывая, что Бала РСЭ, он как пилот в цифровом формате, первый вид пособия, который мы начали назначать и производить выплаты. В дальнейшем, конечно, мы предполагаем, что и другие виды пособий также будут через цифровой формат, через мобильные приложения. В этом направлении мы с акционерным обществом «Тюндюк» ведем плотную работу. Мы уже составили для себя определенный план мероприятий, который будет постепенно переводить все виды пособий в цифровой формат. И, соответственно, заявителям, получателям нет необходимости будет приходить, какие-то документы собирать. Это все будет делаться в автоматическом режиме.
3: Угу. Ну и не могу не спросить, Мирланбек Конушбекович, вот обязательно ребенок должен проживать на территории Кыргызской Республики. Но такой вопрос тоже очень часто, кстати, звучит. Если, например, ребенок проживает в другой стране, ну вот принесли справку, хотя я не знаю, насколько это возможно, что он проживает здесь, в Кыргызстане, вы каким-то образом это отслеживаете, вы контролируете факт проживания ребенка, что он именно проживает здесь, в Кыргызстане? Такой сценарий вы для себя как-то тоже расписали?
6: В этом случае, конечно, при рождении ребенка или при нахождении мы эти данные перепроверяем. Если раньше приносили справки, то сейчас это через сценарий пойма. То есть он должен быть зарегистрирован. Но вместе с тем, конечно, в жизни разные ситуации бывают. Они могут выехать, но не сняться с учета. И для этих целей мы будем выборочно производить проверки на предмет наличия ребенка, родителей, что они на самом деле проживают здесь или вместе.
3: Ну и под занавес нашей программы, Мирланбек Конушбекович, ну, может быть, несколько слов обращений к тем, кто, может быть, уже получает пособие Балайрысы. Есть те родители, которые только-только стоят на том, чтобы подать заявку. Я таких родителей тоже знаю.
6: Вы правы, я тоже знаю, у меня среди знакомых тоже есть молодые родители, которые до сих пор не оформили. И я в первую очередь хотел бы обратиться именно к ним, чтобы они все-таки зарегистрировались и смогли получить этот вид пособия. Что касается к остальным родителям, официальным представителям, опекунам, если возникают какие-то вопросы, обращайтесь сразу же. Через систему Тюндюк можете напрямую, через телефоны, через электронную почту министерства, в территориальное управление. И центральный аппарат, и наше территориальное управление готовы в любое время оказать содействие в решении тех или иных вопросов, которые встали перед вами.
3: Время нашей программы завершается. Спасибо вам, уважаемые гости, за то, что вы нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, позвольте напомнить, что это была программа «Прямая связь». Оставайтесь на нашей волне и, как всегда, до встречи.
11: Бишкекте саат

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Маалымат блогу биринчи радио эфирде жаңылыктар биринчи радио ыкчам жана такмалма.

0: эфире новости на Беринче Радио. Президент Садыр Джапаров предложил создать совместный медицинский центр в Кыргызстане, рассмотреть механизм упрощения визового режима с Республикой Корея. Эти вопросы он поднял 16 сентября на переговорах с ее главой Ли Джи Мэном в Сеуле. Стороны также обсудили экспорт кыргызских товаров на корейский рынок, сотрудничество инвестиционных агентств и реализацию инфраструктурных проектов. Джапаров назвал Корею одним из приоритетных партнеров Кыргызстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
1: Кыргызстан рассматривает Корею в качестве одного из приоритетных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и придает особое значение укреплению всестороннего диалога. Отсутствие политических разногласий, близость позиций наших стран по многим вопросам международной и региональной повестки создают прочную основу для расширения кыргызско-корейского взаимодействия. Убежден, что значительный потенциал отношений между Кыргызстаном и Кореей пока раскрыт не в полной мере. У нас имеются широкие возможности для их углубления и наполнения новым практическим содержанием. Предлагаю сегодня предметно обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки, определить наиболее перспективные направления и наметить конкретные шаги по расширению нашего взаимодействия. Отрадно, что между нашими странами поддерживается регулярный политический диалог на высшем уровне. Договоренности, достигнутые в ходе моего официального визита в Республику Корея в декабре 2024 года, последовательно воплощаются в жизнь и уже приносят конкретные результаты. В продолжение этой доброй традиции приглашаю вас, уважаемый господин президент, в следующем году посетить Кыргызскую Республику с официальным визитом, приуроченным к 35-летию установление дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что ваш визит станет знаковым событием и откроет новый этап в отношениях между Кыргызстаном и Республикой Корея.
0: Другим темам: по поручению председателя Кабинета министров Фадлыбека Хасымалиева правоохранительные органы начали проверку по фактам продажи школьных учебников на рынках страны. Соответствующее поручение дано в связи с поступившей информацией о реализации учебной литературы, предназначенной для обеспечения учащихся общеобразовательных организаций через торговые точки на рынках. Министерство внутренних дел, Государственному комитету национальной безопасности, Министерству просвещения поручено провести тщательную проверку по фактам попадания в свободную продажу учебников, предназначенных для бесплатного обеспечения учащихся общеобразовательных организаций, установить источники и обстоятельства поступления указанных учебников на рынок, проверить соответствие фактических объемов отпечатанного, переданного и распределенного тиража установленным заказом и документам. По итогам проверки в установленном законодательством порядке будут приняты соответствующие меры. В Кыргызстане предложили штрафовать за надписи «Эко» и «Био» на обычных продуктах. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение. За использование слов «органический», «экологический», «биологический» и сокращение в специальных обозначениях за несертифицированных товарах физлиц будут штрафовать на 3000 сомов, компании на 15 тысяч. Такие же штрафы предусмотрены за нарушение правил продажи сертифицированной органической продукции. Конкретные требования к ее размещению в магазинах должен будет определить Кабмин. Авторы инициативы считают, что новые правила помогут покупателям отличать настоящую органику от обычной и не позволять вводить людей в заблуждение. Если закон примут, штрафы начнут действовать через 6 месяцев после его официального опубликования. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в столице Кыргызстана осадков не ожидается. Температура воздуха 27-30 градусов тепла. И на этом пока все. Оставайтесь вместе с нами на Беринче Радио.
2: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
3: Оодо орошон бойлор, чоку болот тоолордун бийик жет. Чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз өстүргөн. Seni, beni.
4: Baydılda Sarnagoyev.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Маалымат блогу биринчи радио эфирде жаңылыктар. Биринчи радио ыкчам жана такмалымат.

Добрый день, на Биринчи радио, информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», у микрофона Айдай Назаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. Глава Кабмина Адылбек Асамалиев принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство современного государственного фармацевтического комплекса. Строительство

0: комплекса направлена на укрепление лекарственной безопасности Кыргызстана и создание современной инфраструктуры для хранения. Также распределение и доставки лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с международными требованиями. На его строительство выделено 650 миллионов сомов. Комплекс будет построен на земельном участке общей площадью 7,1 гектара в соответствии с требованиями международной дистрибьюторской практики. На мероприятии побывала и наш комментатор Биринчи Радио Айдай Назаркулова. Айдай, здравствуйте еще раз. Расскажите, как прошло мероприятие.
1: Добрый день. Сегодня утром состоялось крупное мероприятие, как вы отметили ранее. Состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основании нового фармацевтического складско-логистического комплекса госпредприятия «Кыргызфармация» при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Вообще в мероприятии приняли участие представители Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, администрации президента, Министерства здравоохранения самого. Помимо этого, как раз таки фонда обязательного медицинского страхования, департамента лекарственных средств и медицинских изделий. Также на мероприятии присутствовали представители Республики Казахстан, Узбекистан и международного фармацевтического бизнеса. Как было отмечено ранее, за капсулу заложил председатель кабинета министров Адылбек Асмалиев, и он отметил о том, что закладывается фундамент новой государственной системы, которая укрепит лекарственную безопасность страны. Он подчеркнул, что президентом Кыргызской Республики была поставлена четкая задача по обеспечению населения качественными, безопасными и доступными лекарственными средствами на постоянной основе. Давайте послушаем, что сказал в своей речи Адылбек Асмалиев.
2: Дарыны сатып алу бул иштин жарымы гана. Аны туура сакто.
3: Закупка лекарственных средств – это только половина дела. Их правильное хранение, своевременная доставка и обеспечение доступности для пациента в любой точке страны – это уже целая система. Именно такую систему мы создаем. От имени Кабинета министров поздравляю с началом строительства нового комплекса. В нашей стране государственный фармацевтический и логистический комплекс такого уровня строится впервые. Наличие собственной логистической базы, соответствующие международным требованиям, откроет возможности для прямого и долгосрочного сотрудничества с крупными производителями лекарственных средств. Наш курс четкий — сокращение числа посредников и, по возможности, прямой выход на производителя.
1: Глава Кабмина также отметил, что вопросы здоровья человека являются одними из главных приоритетов государственного управления. По его словам, если в 2021 году на здравоохранение было выделено 26 миллиардов сомов, то в 2026 году этот показатель достиг почти 70 миллиардов сомов, в том числе на финансирование лекарственных средств и медицинских изделий. В 2021 году было выделено 100 миллионов сомов всего лишь, а на 2026 год предусмотрено 6,8 миллиардов сомов. Вообще было отмечено, что строительство данного комплекса направлено на укрепление лекарственной безопасности страны и создание современной инфраструктуры для хранения, распределения и доставки лекарственных средств. Также проект приобретает особую актуальность в связи с переходом со следующего года к обязательному применению требований GDP. Создание инфраструктуры позволит выстроить процессы хранения и распределения лекарственных средств с соблюдением установленных требований к самому качеству, безопасности и условиям обращения продукции. Вообще новый комплекс расположен на достаточно таки большой территории, и он будет включать в себя множество элементов. Вообще сама площадь земельного участка, как я отмечала ранее, это 7,1 гектар. И вообще основная площадь самого логистического здания включает 8102 квадратных метров. Есть первый этаж, также будет отдельно расположен трехэтажный административный блок, сам фармацевтический склад, будет основная складская зона, зона холодовой цепи, которая будет выдерживать плюс 2, плюс 8 градуса Цельсия, и морозильная камера, которая будет выдерживать минус 20 градусов Цельсия. И вообще отдельные зоны есть для хранения специальных лекарственных средств, и другие зоны будут поделены в соответствии со всеми международными стандартами. Также было отмечено, что будет современная инфраструктура, и сам этот комплекс расположен на наиболее удачном месте. Это по улицам Ауэзова, Ахунбаева, и как раз это будет очень удобное место для того, чтобы логистически доставлять лекарства как в страну, так и на территории всей другой страны. И мы еще поговорили с министром здравоохранения Кыргызской Республики Дамиром Усмоновым. Он подробнее нам рассказал, какие проблемы поможет решить строящийся склад.
4: Очень важный вопрос. Ранее, к сожалению, у нас не было своего склада. Мы до сих пор арендуем. Арендуем не в самых лучших условиях. Этот склад был необходим для Кыргызстана. Сейчас мы уже проект закончили и начинаем строительство склада по GDP стандартам, то есть это по современным стандартам. Что это значит? Это значит, что нормальное место хранения для всех видов препаратов, начиная от простого температурного режима, заканчивая до холодового режима, до минус 80 даже. То есть мы любой вид препарата можем хранить в этом складе. Этот склад имеет особое значение, потому что большие фармкомпании перед тем, как продавать свои лекарства, они обязательно требуют и спрашивают, есть ли такой склад GDP стандарта. Если нет склада, то большие компании, они не идут навстречу. А для нас очень важны препараты всех компаний, мировых компаний, которые получили уже сертификат FDA, EMA и другие международные сертификаты. А теперь, как мы построим этот склад, у нас уже будет полноценная возможность разговаривать и вести договора с любой фармкомпанией мира. Многие препараты, которые вот выпускаются именно в Европе, в Америке, они с трудом доходили до Кыргызстана из-за отсутствия такого склада. И теперь у нас будет возможность брать, закупать и договариваться. И в цене тоже будет у нас какая-то вот возможность, потому что большие фирмы, как Pfizer, нас в Кыргызстан включили в группу Accord, где мы можем по низким ценам покупать все виды лекарств фирмы Pfizer. И такие возможности будут и закупать у других компаний. Мы ведем переговоры с компанией Sanofi, они возобновят продажу лекарств. Несколько лет назад они ушли с нашего рынка, но мы уже перевели переговоры, они уже начнут продавать свои продукты. Онкологические препараты, кардиологические препараты, также вакцины. Не все вакцины нам с легкостью продавали, потому что там очень важно именно соблюдать холодовой режим.
5: А мощность склада сколько можем хранить препаратов?
4: Зависит от срока препарата. То есть на складе можно сохранить сколько можно, сколько позволяет конечный срок именно препарата. Обычно бывает это 2 или 3 года. То есть это не зависит от склада, это зависит от лекарства, которое вот именно произведено.
5: Когда планируете закончить вести?
4: Мы очень надеемся, что в течение 5 месяцев мы закончим этот склад.
1: Необходимо отметить, что вообще на реализацию самого проекта по строительству современного фармацевтического комплекса при поддержке главы государства и стабилизационного фонда было выделено 650 миллионов сомов. И вот директор государственного предприятия «Кыргызфармация» при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики Акылбек Туратбекулу рассказал подробнее, чем будет оснащен склад, какие препараты можно будет в нем хранить, и рассказал о том, что он очень поможет сотрудникам Кыргызфармации для того, чтобы своевременно обеспечить людей препаратами.
6: GDP – это склад 9200 квадратов. По стандартам GDP это впервые в Кыргызстане. Такого склада ныне не было вообще. Вот в других странах, в соседних странах, в Казахстане, в Узбекистане есть склад 50 тысяч квадратных метров. Это в Кыргызстане 9200 квадратов, это впервые. Тут все основные моменты были учтены. Хранение наркотических веществ, холодовая цепь будет полностью обеспечена. Морозильные цеха есть. Есть 1200 квадратов для сотрудников, административный блок здания. Есть своя станция технического обслуживания. Есть гаражи на 10 больших грузовых автомашин. Кроме того, в территории все моменты инфраструктуры учтены. То есть своя водобашня будет, пожарная безопасность, котельная будет. GDP-стандарт – это такой стандарт, где должны быть учтены все моменты. То есть электричество, если электричество не будет, газ будет, если газа не будет, генератор будет. Если генератор что-то, тогда есть у нас еще второй генератор, к примеру. То есть GDP-стандарт должен обеспечить непрерывную цепочку хранения вот этих лекарственных препаратов. Тут мы должны конкретно понять, нехватку лекарств не склад обеспечивает, а обеспечивают сотрудники, которые сейчас полностью были, так сказать, структура трансформации полностью была пересмотрена, все компетентные сотрудники, все опытные сотрудники были подобраны в кадры. То есть на сегодняшний день мы впервые, как трансформация, начали закуп уже 27-го года. То есть до этого все ждали Нового года, наступления Нового года, и при получении только бюджетных средств заказывали лекарства и только начинали закуп. Но в этот раз мы уже в октябре хотим выйти на конкретные договоры. На сегодняшний день мы проработали со всеми переговоры, провели переговоры, условия переговорили, по каким условиям будем брать, какие срок годности должны быть и какие сроки поставки будут. То есть на сегодняшний день все моменты мы проговорили. В октябре уже мы начнем заключать контракты на уже 27-й год. Тут есть у нас ближние страны, это Узбекистан есть, Казахстан есть Швейцария, есть Индия, есть Турция, есть большинство. И потом есть страны Америки в том числе. Конечно, это все сказывается в бюджете, потому что это все в сумме включается в себестоимость лекарственных препаратов. Потому что наша аренда, наша логистика, это в сумме годовой примерно 100 миллионов составляло. Мы исключили автомашины, логистика вот теперь у нас своя. Соответственно, только остается склад. То есть вопрос склада, административного здания решим. Цена, соответственно, будет меньше, поскольку это ценообразование лекарств не будет включена уже. Ну, это, так сказать, очень сложно, потому что ценообразование включает в себя разные факторы. Это, допустим, мы если в Европе купили лекарства через таможенные пошлины, налоги есть где-то, потом перевозка, логистика, хранение, это все включается, и исходя из стоимости товара, определенный процент включается. Если товар очень дорогой, соответственно, процент очень маленький. Если товар недорогой, соответственно, процент другой. Поэтому это так, конкретной формулы нету к этому, потому что нормы таможенные пошлины, условия налоговых начислений, это все разные категории имеют.
1: Отмечено, что реализация проекта сформирует основу для дальнейшего развития централизованной системы закупок и поставок, и было отмечено, что склад будет построен в течение 5 месяцев.
0: Большое вам спасибо, Айдай, за очень интересный рассказ. Но и в продолжении темы отмечу, что в Кыргызстане усовершенствуют диагностику лечения хронических болезней почек на 2026-2030 годы. Далее подробно.
7: В Кыргызстане утвердили государственную программу по совершенствованию профилактики, диагностики и лечения хронической болезни почек на 2026-2030 годы. Решение было принято на заседании Кабинета министров. Проект программы представил министр здравоохранения Кыргызской Республики Дамирбек Усмонов. Отмечается, что документ направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи, а также на более раннее выявление заболеваний почек. Адылбек Асмалиев отметил, что государство несет значительные расходы на лечение пациентов с заболеваниями почек, в том числе на гемодиализ.
8: Однако нашей целью должно быть не лечение человека после того, как он уже достиг стадии гемодиализа, а не допущение такой ситуации. Раннее выявление и профилактика заболеваний почек – наша главная задача сегодня. Поэтому рассматриваемая сегодня государственная программа по совершенствованию системы профилактики, диагностики и лечения хронической болезни почек на 2026-2030 годы – это вопрос сохранения жизни тысяч наших граждан, снижения нагрузки на семьи и эффективного использования миллиардных средств государства.
7: В Кыргызстане уровень профилактики и раннего выявления хронических заболеваний почек остается низким. Отсутствие системного скрининга, недостаточная информированность населения, а также нехватка специалистов приводят к тому, что заболевания выявляются уже на поздних стадиях. В целях решения этой проблемы реализуется госпрограмма, рассчитанная на следующие 4 года. Заведующий отделом управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Курманбек Турдумаматов рассказал подробнее об этом.
9: На сегодняшний день проект постановления Кабинета министров Кыргызской Республики о государственной программе совершенствования системы профилактики, диагностики и лечения хронических болезней почек на 2026-2030 годы разработан и внесен в Кабинет министров. На очередном заседании Кабинета министров он рассмотрен и поддержан членами Кабмина. Основными целями и задачами данной программы является совершенствование системы профилактики, диагностики, лечения хронических заболеваний почек. В целях реализации прошлого документа Кабинета министров, это постановление Кабмина от 5 июня 2025 года, по трансплантации почки для пациентов хронической болезни почек 5-й стадии.
7: Государственная программа предусматривает улучшение диагностики на уровне первичной медико-санитарной помощи, своевременное направление пациентов к профильным специалистам и внедрение современных методов лечения. Также предусмотрены повышение квалификации медицинских работников, расширение диагностических возможностей и повышение информированности населения о заболеваниях почек, отмечает Турдумаматов.
9: Хроническая болезнь почек представляет собой один из наиболее актуальных проблем здравоохранения как на глобальном, так и на национальном уровне. По сегодняшним данным Всемирной организации здравоохранения около более 850 миллионов человек по всему миру страдает от различных форм патологии почечной. Болезнь почек занимает ведущее место среди неинфекционных заболеваний и существенно повышает риск сердечно-сосудистых осложнений, инвалидизации и преждевременной смертности. На сегодняшний день идет прирост пациентов, которые получают гемодиализ. В среднем этот прирост больных составляет 10-15%. В связи с этим разработка и реализация государственной программы по развитию нефрологической службы является актуальной и своевременной мерой. Вышеназванная программа направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с заболеванием почек, расширение профилактических мероприятий, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала, а также внедрение современных подходов к диагностике и лечению этих болезней.
7: Отметим, в Кыргызстане усовершенствуют диагностику и лечение хронической болезни почек согласно принятой программе на 2026-2030 годы. Айдай Незаркулова, Беренче Радио.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче Радио. Президент Садыр Джапаров в рамках официального визита в Республику Корея выступил на первом саммите «Центральная Азия. Республика Корея» в городе Сеул. В мероприятии также приняли участие президент Казахстана, президент Таджикистана, президент Туркменистана, президент Узбекистана и президент Республики Корея. В своем выступлении Садыр Джапаров сказал, что саммит открывает новую страницу в развитии взаимодействия. Он подчеркнул масштабные преобразования, произошедшие в Центральной Азии, которая за последние годы превратилась в динамичное, сплоченное, экономически взаимосвязанное пространство. По словам главы государства, в основе этих процессов лежат укрепление взаимного доверия, региональная кооперация и понимание общих долгосрочных интересов. Стабильная и процветающая Центральная Азия отвечает интересам не только народов региона, но и международных партнеров. Отдельно президент подчеркнул высокий уровень региональной солидарности, говоря о том, как единогласная поддержка странами Центральной Азии кандидатуры Кыргызской Республики в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Джапаров обозначил это решение как знак глубокого доверия и ответственности, подчеркнув, что Кыргызстан в составе Совбеза ООН будет последовательно отстаивать принципы мира, дипломатии и международного права. Глава государства назвал Республику Корея надежным партнером Центральной Азии, отметив сформировавшееся за последние годы взаимовыгодное сотрудничество в торговле, инвестициях, транспорте, энергетике, цифровизации и образовании. Ключевой задачей на текущем этапе является перевод высокого политического доверия в плоскость долгосрочного экономического и технологического партнерства. Он сообщил, что потенциал динамично развивающейся Центральной Азии с молодым населением, ресурсами и стратегическим транзитным положением дополняется возможностями Республики Корея, одного из мировых лидеров в сфере технологии, промышленности и инноваций. В этой связи Джапаров обозначил ряд приоритетных направлений для сотрудничества. Он предложил усилить координационную роль встреч Министерства иностранных дел в рамках формата «Центральная Азия. Республика Корея», наделив этот механизм функциями политического сопровождения и мониторинга исполнения достигнутых договоренностей. В экономической сфере он выступил за создание Совета государственных учреждений по инвестициям в рамках действующего консультативного механизма министров промышленности, формирование единого портфеля важных проектов и создание совместного инвестфонда для финансирования приоритетных инициатив, локализации производств и выхода корейского бизнеса на рынки Центральной Азии. Отдельное внимание было уделено технологическому сотрудничеству, внедрению искусственного интеллекта и цифровизации. В этом контексте президент предложил сформировать сеть совместных пилотных технологических площадок. Касаясь климатической повестки, Джапаров выступил с инициативой создания партнерства по климатической устойчивости горных регионов и пригласил участников на глобальный горный саммит «Бишкек плюс 25» в 2027 году. Он также обозначил перспективы сотрудничества в разных сферах. Также президент Садыр Джапаров предложил создать совместный медицинский центр в Кыргызстане и рассмотреть механизмы упрощения визового режима с Республикой Корея. Эти вопросы он поднял 16 сентября на переговорах с ее главой Ли Дже Мэном в Сеуле. Стороны также обсудили экспорт кыргызских товаров на корейский рынок, сотрудничество инвест-агентств и реализацию инфраструктурных проектов.
1: Кыргызстан рассматривает Корею в качестве одного из приоритетных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и придает особое значение укреплению всестороннего диалога. Отсутствие политических разногласий, близость позиций наших стран по многим вопросам международной и региональной повестки создают прочную основу для расширения кыргызско-корейского взаимодействия. Убежден, что значительный потенциал отношений между Кыргызстаном и Кореей пока раскрыт не в полной мере. У нас имеются широкие возможности для их углубления и наполнения новым практическим содержанием. Предлагаю сегодня предметно обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки, определить наиболее перспективные направления и наметить конкретные шаги по расширению нашего взаимодействия. Отрадно, что между нашими странами поддерживается регулярный политический диалог на высшем уровне. Договоренности, достигнутые в ходе моего официального визита в Республику Корея в декабре 2024 года, последовательно воплощаются в жизнь и уже приносят конкретные результаты. В продолжение этой доброй традиции приглашаю вас, уважаемый господин президент, в следующем году посетить Кыргызскую Республику с официальным визитом, приуроченным к 35-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что ваш визит станет знаковым событием и откроет новый этап в отношениях между Кыргызстаном и Республикой Корея.
0: В свою очередь, президент Республики Корея Ли Дже Мэн отметил:
2: Кыргызстан является вторым по величине торговым партнером Республики Корея в Центральной Азии, и после открытия прямого авиасообщения 3 года назад число взаимных поездок граждан наших стран увеличилось почти на 50%. Я надеюсь, что, опираясь на значительный потенциал двустороннего сотрудничества, наши страны будут и далее расширять взаимные контакты и обмены. Я рассчитываю, что сегодня вместе с вами, господин президент, мы сможем обстоятельно обсудить пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в самых разных сферах, от развития инфраструктуры, государственного управления, общественной безопасности, реагирования на чрезвычайные ситуации, до продовольственной безопасности, изменения климата, охранения окружающей среды, культуры и образования. И позже слушаем, от всей души поздравляю вас с тем, что со следующего года Кыргызстан приступит к работе в качестве непостоянного члена Совбеза ООН.
3: Янгуге 호혜적인 협력을 넓히는 심도 있는 논의가 이루어지기.
0: Еще одна информация о нашем выпуске. В мемориальном комплексе Атабеит почтили память военнослужащих, погибших при защите государственной границы во время событий 2021-2022 годов на кыргызско-таджикском участке. В памятной церемонии приняли участие руководство ГПС, представители Минобороны, МВД и МЧС, военнослужащие и ветераны пограничной службы. У мемориала возложили венки и цветы, после чего участники почтили память погибших. Была прочитана молитва, салютная группа Национальной гвардии произвела 3 залпа. Вооруженные столкновения на кыргызско-таджикской границе в апреле 21 и в сентябре 22 года стали самыми масштабными и кровопролитными за всю историю приграничных споров между двумя странами из-за неделиминированных участков. В результате этих конфликтов с кыргызской стороны погибло в общей сложности около 100 человек. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 17 сентября. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Ошской, Баткенской, Сокульской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Днем местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сокульской, Нарынской областях, в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Чуйской области и в Таласской области без осадков. Температура воздуха в Чуйской области ночью 9-14, днем воздух прогреется до 31. В Таласской области ночью плюс 5, плюс 10, днем до 27, в Баткенской, Ошской, Джалабадской областях ночью 13-18, днем до 32, в Исакульской области от 6 до 11, днем 19-24, на Нарынской области от 3 до 8, днем воздух прогреется до 26, в Бишкеке без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха ночью от 11 до 13 градусов, максимальная температура воздуха днем 27-29 градусов.
4: Первое информационное радио.
5: Мы продолжаем программу «Кыргызстан» и переходим к другим темам сегодняшнего эфира. Искусственный интеллект не должен применяться для причинения вреда жизни и здоровью человека, для нарушения территориальной целостности или суверенитета государств. Такая позиция изложена в Бишкекской декларации, подписанной на саммите ШОС. Цифровой блок стал одним из самых заметных в итоговом пакете. Подробности далее.
0: Страны приняли концепцию создания региональных центров обработки данных и вычислительных мощностей, меморандум о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, план международной информационной безопасности, меморандум о взаимодействии в информационной сфере. Государства-члены подтверждают необходимость обеспечения безопасного и ответственного использования технологий искусственного интеллекта, в том числе недопустимость их применения в целях умышленного причинения вреда жизни и здоровью человека, а также национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету государств. Как отметили эксперты Ялкун Даутов и Алекпек Дешенкулов:
6: сегодня эти явления, кибербезопасность особенно, и вообще применение искусственного интеллекта именно в отрицательном характере, да, влияет, очень сильно влияет на экономику страны. Помимо этого, в рамках цифровизации отдельных отраслей экономики мы видим, что приобретает очень важное значение это продовольственная безопасность. И вот в рамках саммита, в рамках определенных рабочих групп, как мы можем противостоять этим вызовам по направлениям. Кибербезопасность, информационная безопасность, борьба с применением интеллектуальных каких-то моментов.
7: Эта организация не только ради безопасности, она строится ради развития, ради общего будущего, ради общего процветания. Так в декларации было написано. И они реализуются. Происходят глобальные сдвиги в геополитике. Если в основном общество, континенты, государства ориентировались только на Запад, сейчас уже все ориентируются на глобальный юг или на восток, будем говорить.
0: Вместе с тем, пример цифровизации в обществе на пространстве ШОС тоже актуален на примере Кыргызстана. Представитель Кыргызстана по цифровым вопросам Гульниза Омурхулова.
8: Мы очень активно работаем над цифровизацией всех государственных муниципальных услуг, переводом всех услуг в проактивный формат, чтобы граждане у нас не бегали по разным ведомствам, собирали бумажные справки, в том числе электронные. То есть сейчас мы переходим в такой формат услуг, где вы переходите на необходимую услугу, и там все данные подтягиваются на уровне обмена данными с необходимыми ведомствами. И все проверки происходят на уровне обмена данными. Да. Тем самым вы получаете государственную услугу, не ходя ни в какой госорган, и вот удаленно в онлайн-формате. А на Всемирный игры кочевников мы разработали систему, которая позволяет спортсменам, получается, всем через систему. Заказчиком выступала вот организация сама, организаторы ВИК. Впервые, да, на самом деле, там система проходит аккредитацию через обработку персональных данных, где используется Face ID.
0: Сегодня искусственный интеллект становится новым полем геополитической конкуренции. Технологические достижения способны мгновенно влиять на мировые рынки и вызвать переоценку потенциала целых экономик. Страны ведут ожесточенные соревнования за лидерство, и именно в таких условиях формируется цифровая геополитика. Во-первых, это попытка перевести организацию статуса форума по вопросам безопасности и инфраструктуры в пространство технологической интеграции. Во-вторых, это ответ на запрос стран региона, которые сталкиваются с необходимостью внедрять умные решения в медицине, логистике, городском управлении. Наконец, это возможность продемонстрировать, что страны Шанхайской организация сотрудничества способна не только догонять, но и формировать новые стандарты в цифровой повестке. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
9: Развитие регионов, создание новых рабочих мест и повышение качества жизни населения. На решение этих задач рассчитана государственная программа комплексного социально-экономического развития регионов Кыргызстана на 2025-2030 годы. Теперь в нее внесены изменения, соответствующие решение Кабинет министров принял 14 сентября, что стало основанием для корректировки программы и какой результат государство рассчитывает получить в регионах в нашем материале. Экономика Кыргызстана продолжает расти. По итогам 8 месяцев 2026 года внутренний валовой продукт достиг 1 триллиона 397 миллиардов сомов. Экономический рост составил 11%. Об этом 14 сентября на очередном заседании Кабинета министров сообщил его председатель Адылбек Касымалиев. Как отметил глава Кабинета министров, важны не только количественные показатели экономического роста.
10: С начала года в экономике сохраняется устойчивый рост. ВВП страны достиг 1 триллиона 397 миллиардов сомов. Экономический рост составил 11%. Инвестиции в основной капитал выросли на 61,2%. Объем строительства на 61%. Промышленное производство на 8,8%. Сельское хозяйство на 6,4%.
9: Необходимо, чтобы экономическая динамика выражалась в создании новых рабочих мест и улучшении качества жизни населения. Именно в этом контексте на заседании Кабинета министров был рассмотрен вопрос о внесении изменений в государственную программу комплексного социально-экономического развития регионов Кыргызстана на 2025-2030 годы. Решение подготовлено Министерством экономики и коммерции. Главная задача – обеспечить более сбалансированную сбалансированное развитие всех регионов страны, создавать рабочие места непосредственно на местах и улучшать условия жизни населения. Программа была утверждена в марте 2025 года и рассчитана до 2030 года. Она предполагает комплексное развитие территорий с учетом их экономического потенциала и особенностей. Теперь подход к реализации программы корректируется. И речь идет не только о строительстве объектов инфраструктуры. Важной частью регионального развития становится производство, переработка сельскохозяйственной продукции, поддержка предпринимательства, инвестиции и создание рабочих мест. Показательный пример – Таласская область. 12 сентября во время рабочей поездки в регион президент Садыр Джапаров открыл в Бакай-Атинском районе предприятие по переработке фасоли. В проект вложено 200 миллионов сомов. Производственная мощность предприятия составляет около 40 тысяч тонн фасоли в год. Создано 100 рабочих мест. Таким образом, сельскохозяйственная продукция получает дополнительную стоимость уже внутри страны, а регион получает новое производство и рабочие места. Именно такой взаимосвязи между производством, занятостью и развитием территории говорил глава государства.
11: На протяжении многих лет урожай, выращенный благодаря труду таласких земледельцев, преимущественно вывозился за рубеж в качестве сырья. Теперь мы создаем возможность перерабатывать его внутри страны и превращать в готовую продукцию. Безусловно, это очень важная работа, ведь там, где есть производство, появляются рабочие места. А рабочие места — это рост доходов семей, развитие сельской экономики и расширение возможностей местных бюджетов.
9: Такой подход предполагает развитие не только крупных промышленных центров, но и экономических возможностей непосредственно в регионах. При этом, как отмечают общественные эксперты, устойчивое развитие территории невозможно без комплексных условий, инфраструктуры, поддержки предпринимательства и новых рабочих мест. О важности такого подхода говорит и директор общественного объединения «Женский дискуссионный клуб за демократию» Динара Айткулова.
12: По развитию регионов это прекрасный план, и он не может не понравиться людям. Конечно, мы с радостью приветствуем такое направление развития страны. И, конечно, когда горные регионы отстают от городов, центра, это ничего хорошего не дает, потому что молодежь стремится к условиям, где ближе, значит, развита медицина, образование, социальные вопросы решаются быстро. Все-таки в городах это более развито. Поэтому молодежь, естественно, а это наше будущее, они стремятся попасть в большие города. И наши отдаленные регионы оголяются. Вот. Развитие у нас должно проходить именно там. И чтобы удержать население, конечно, это своевременное решение, своевременный план.
9: Таким образом, корректировка государственной программы должна придать региональному развитию более практическую направленность. Речь не только о новых объектах и инфраструктуре, но и о создании экономических возможностей, производстве, инвестициях, предпринимательстве и рабочих местах. Если в регионах появляются предприятия, работа и возможности для профессионального роста, у людей появляется больше причин связывать свое будущее с родным регионом. Именно такой подход развития территории через экономическую активность, занятость и улучшение качества жизни должен стать одним из ориентиров программы до 2030 года. Канат Султакеев, Биринче радио.
5: Жители Бишкека и Чуйской области могут получить льготный кредит до 1 миллиона сомов под 6% годовых на срок до 5 лет для покупки и установки энергосберегающих систем отопления. Программа направлена на снижение загрязнения воздуха и сокращение выбросов от использования угля для отопления частных домов. Подробности далее.
13: В Кыргызстане начались холода, и многие жители озаботились тем, как сохранить тепло в домах. У многих граждан возникают вопросы, как повысить температуру в помещениях без электроприборов и при минимальных затратах. Известно, что с началом каждого осенне-зимнего периода в некоторых городах Кыргызстана подключают центральное отопление. жители частного сектора решают сами, когда отапливать свои дома, но нередко даже при работающей печи и включенных батареях в помещениях бывает прохладно. Почему так происходит и что сделать, чтобы сохранить тепло, такие вопросы возникают у числа наших граждан. Не секрет, важным вопросом на сегодняшний день остается вопрос качества воздуха в Бишкеке. По словам экспертов, качество воздуха в столице влияет несколько системных факторов, такие как многократное увеличение автотранспорта, использование некачественного угля столичной теплоцентралью и котельными, сжигание синтетического мусора для отопления домов в частном секторе и нарушение городской розы ветров, вызванное хаотичной застройкой. Один из ключевых путей решения проблемы загрязнения воздуха – переход на более чистые и эффективные источники энергии. Поддержка и субсидирование использования экологически чистых видов топлива в частном секторе поможет уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу. Также стоит рассмотреть внедрение новых технологий в отопительные системы и выработки электроэнергии, способствующих сокращению вредных выбросов. В сегодняшней ситуации, когда есть дефицит электричества и население страны просит экономить энергию, актуальность сохранения тепла возрастает. Жители Бишкека, Аламудунского и Сукулукского районов могут получить льготный кредит до 1 000 000 сомов под 6% годовых на установку тепловых насосов и других экологичных систем отопления и электроснабжения. Программа рассчитана на сокращение использования угля и зимнего смога. Об этом сообщила директор отдела реализации проекта «Улучшение качества воздуха» Минприроды Гульнара Абдылдаева.
14: И одним из мероприятий проекта является это перевод домохозяйств города Бишкек и Аламудинских и Сокулукских районов на чистые виды отопления. По результатам исследований международных организаций, одним из основных источников смога является отопление жилых домов. Поэтому это основное мероприятие в рамках данного проекта. Чистых технологий это вот входят тепловые насосы, солнечные коллекторы, солнечные панели и другие виды отопления, кроме угля и газа. Могут жители взять кредит на 5 лет и перевести свои дома на чистые виды отопления.
13: Итак, для населения действуют следующие условия. Сумма кредита до 1 000 000 сомов, ставка 6% годовых, срок до 60 месяцев. Получить финансирование можно через Эльдикбанк, Эйбанк и Бакайбанк. Средства можно направить не только на тепловые насосы, но и на электрические котлы, солнечные панели и другие системы экологичного отопления и энергоснабжения. Говорит кредитный специалист отдела управления кредитными линиями при Министерстве финансов Адилет Акматов.
3: В настоящее время Министерством финансов Кыргызской Республики совместно с Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики реализовывается проект улучшения качества воздуха в Кыргызской Республике. Общая сумма проекта составляет 50 миллионов долларов, из них компонент, содержащий кредитную линию, 31,8 миллиона долларов. Условия кредитования – это 6% годовых для домохозяйств до 1 миллиона сомов до 6 лет. Срок кредита целевым назначением является приобретение экологически чистых видов отоплений, таких как тепловой насос, солнечные коллекторы, в том числе солнечные панели можно приобрести, керамические электрорадиаторы, генераторы, аккумуляторы. Преимуществом данной программы является то, что по льготной ставке можно будет приобрести, заменить себе угольное отопление на экологически чистое и экономически выгодное оборудование.
13: Отдельная кредитная линия предусмотрена для поставщиков оборудования. Бизнес может получить до 5 миллионов сомов под 10% годовых сроком до 5 лет. По данным Всемирного банка, одной из основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке остается использование угля для отопления частных домов. Проект предусматривает льготное финансирование перехода домохозяйств на более чистые источники тепла. Тепловые насосы потребляют в 3-4 раза меньше электроэнергии по сравнению с прямым электрическим отоплением и исключают выбросы продуктов горения угля, на долю которых в Чуйской долине в зимний период приходится свыше 60% смога. В проектной документации Всемирного банка предусмотрено, что к 2030 году мерами по переходу на чистое отопление должны быть охвачены до 13 000 домохозяйств. говорит директор отдела реализации проекта «Улучшение качества воздуха» Минприроды Гульнара Абдалдаева.
14: Как вы знаете, почему первым источником смога является отопление жилых домов, так как все вещества, которые выходят при сжигании угля, они являются вредными для человека. Это мелкие частицы PM2,5 и PM10. Поэтому у нас основное мероприятие в рамках данного проекта – перевести домохозяйства, жилые дома с угля на чистые виды отопления.
13: Тепловые насосы являются одним из энергоэффективных решений для отопления. Они более выгодны по сравнению с угольным отоплением, потребляют значительно меньше электроэнергии и могут работать даже в условиях действующих ограничений на ее потребление. Кроме того, такие системы могут обеспечивать дом горячей водой, а также использоваться для охлаждения помещений в теплый период года.
9: На заседании Джугур-Кукенеша сегодня, 16 сентября, в третьем чтении принят законопроект о внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях. Инициатором законопроекта выступил депутат Дастан Бекешев. Документ направлен на усиление ответственности за нарушение правил благоустройства населенных пунктов, выброс, складирование или сжигание отходов в неустановленных местах, а также повреждение водохозяйственных сооружений. Кроме того, предлагается предусмотреть возможность привлечения нарушителей к общественным работам в качестве альтернативы штрафу. Также депутаты в третьем чтении приняли закон о внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, инициированный председателем Кабинета министров. Законопроект разработан в целях приведения Кодекса о правонарушениях в соответствии с Цифровым Кодексом Кыргызской Республики. Предлагаемые изменения предусматривают обновление терминологии, исключение дублирующих норм, а также приведение положений кодекса в соответствии с нормами главы 11 цифрового кодекса, регулирующими вопросы обработки и защиты персональных данных. Кроме того, на заседании во втором чтении был рассмотрен и принят законопроект о внесении изменений в закон об актах гражданского состояния. Инициаторами законопроекта выступили депутаты Темирлан Айтиев, Айсарахан Абдибаева, Бекмурза Эргешев, Джанырбек Акматов, Умиталы Кыдыралиев, Махабат Мавлянова, Токтобибю Ашимбаева, Бахтияр Калпаев, Джаулабай Нышанов, Гульнара Акимбаева. Законопроект разработан в целях устранения правовых пробелов, обеспечения гражданам возможности свободно распоряжаться своим имуществом, а также реализации конституционного права на наследование имущества по завершению. Предлагаемая норма предусматривает возможность завещать имущество лицам, которые не являются близкими родственниками. И кроме того, законопроектом предлагается дополнить статью 9 закона об актах гражданского состояния нормой, представляющие право лицам, предъявившим нотариальное удостоверение завещания, получать копию свидетельства о смерти. На этом наша программа завершена. Сегодня для вас в студии работали Айдай Назаркулова и Канат Султакеев. Вы продолжаете слушать Биринчи радио. До новых встреч!

0: В эфире новости на Беринче радио, студия у микрофона Эрмек Актанов. Садыр Джапаров в рамках визита в Корею принял участие в первом саммите Центральной Азии Республика Корея. Президент назвал Корею надежным партнером Центральной Азии и отметил, что необходимо перевести высокое политическое доверие в плоскость долгосрочного экономического и технологического партнерства. Садыр Джапаров обозначил ряд приоритетных направлений для сотрудничества. Усиление координирующей роли встреч министров иностранных дел в рамках формата Центральная Азия – Республика Корея. Создание Совета государственных учреждений по инвестициям в рамках действующего консультативного механизма министров промышленности. Формирование единого портфеля важных проектов. Создание совместного инвестиционного фонда для финансирования приоритетных инициатив, локализации производств и выхода корейского бизнеса на рынки Центральной Азии, формирование сети совместных пилотных технологических площадок, создание партнерства по климатической устойчивости горных регионов, сотрудничество в сфере чистой и гидроэнергетики, а также зеленой мобильности, расширение образовательных программ, академические обмены и совместные исследования. Именно инвестиции в знания, профессиональные навыки и таланты наших граждан должны стать прочной основой технологического обновления, устойчивого экономического роста и долгосрочной конкурентоспособности наших стран, отметил президент.
1: Сегодня мы открываем новую страницу в отношениях наших стран. За последние годы Центральная Азия существенно трансформировалась. Наш регион становится все более сплоченным, экономически взаимосвязанным и уверенным в своих возможностях. Укрепляется взаимное доверие, расширяется региональная кооперация, формируется общее понимание наших долгосрочных интересов. Мы убеждены, что сильная, стабильная и процветающая Центральная Азия отвечает интересам не только народов нашего региона, но и всех наших надежных партнеров. Ярким проявлением региональной солидарности стало избрание Кыргызской Республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027 и 2028 годы при единодушной поддержке государств Центральной Азии. Мы воспринимаем это как высокое доверие и большую ответственность. Совет Безопасности Кыргызстан будет последовательно выступать за мир и диалог, предупреждение конфликтов, уважение международного права и укрепление доверия между государствами.
0: Президент выразил уверенность в том, что саммит и Сеульская декларация придадут новый импульс сотрудничеству и станут основой практической программы действий с конкретными проектами и ориентирами на ближайшие годы. Кыргызстанцы планируют упростить поездки в 4 тюркские страны – Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Турцию. Гражданам 5 государств организации тюркских государств хотят разрешить путешествие внутри объединения по ID-карта без загранпаспорта. Сейчас такой порядок действует только между Азербайджаном и Турцией. Генеральный секретарь ОТГ Хобанычбек Умаралиев сообщил, что проект готовят к расширению на остальные страны. Конкретные сроки запуска пока неизвестны. В Кыргызстане предложили штрафовать за надписи «Эко» и «Био» на обычных продуктах. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение. За использование слов «органический», «экологический», «биологический», их сокращений и специальных обозначений не в сертифицированных товарах физлиц будут штрафовать на 3000 сомов, компании на 15000. Такие же штрафы предусмотрены за нарушение правил продажи сертифицированной органической продукции. Конкретные требования к ее размещению в магазинах должен будет определить Кабмин. Автор инициативы считает, что новые правила помогут покупателям отличать настоящую органику от обычной и не позволят вводить людей в заблуждение. Если закон примут, штрафы начнут действовать через 6 месяцев после его официального опубликования. В мемориальном доме музея Михаила Фрунзе в Бишкеке 19 сентября состоится второй шахматный турнир, посвященный памяти военачальника. В турнире примут участие учащиеся школы высших учебных заведений столицы, а также юные шахматисты, представители шахматного клуба и детского шахматного центра. Участники продемонстрируют свои шахматные навыки, а также проверят способности к логическому и стратегическому мышлению, концентрации внимания, выдержки и принятию решений. Шахматный турнир в мемориальном доме музея Михаила Фрунзе становится доброй традицией, объединяющий историческую память, культуру, образование и интеллектуальный спорт. Музей выступает не только пространством сохранения исторического наследия, но и открытой культурно-образовательной площадкой для молодого поколения. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 17 сентября. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Ошской, Баткенской, Сыкульской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Температура воздуха в Чуйской области 9-14, днем 26-31. В Талаской области от 5 до 10, днем 22-27. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью от 14 до 19, днем воздух прогреется до 32. В Сыкульской области ночью 6-11, днем от 19 до 24. На Нарынской области ночью плюс 3, плюс 8, днем воздух прогреется до 26. В Чолпанате возможен кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью плюс 10, днем от 20 до 22. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью 13 градусов, максимальная температура воздуха днем 27-29 градусов. И на этом пока все. У микрофона был я, Рамик Ахтанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио.
2: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
3: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
4: Иногда, чтобы понять настоящее, нужно услышать прошлое.
5: Письма, документы, судьбы людей. Истории, которые хранились в архивах и заговорили сегодня.
4: Диалог со временем. Программа о прошлом Кыргызстана и его связи с нашим днем. Каждую субботу в 14:50 на Биринчи радио.
6: Диалог времени, когда прошлое говорит с настоящим.
3: Атанын жолу улук, жакшы таалим, атанын балага калтырар эң чоң мурасы.
7: Менин атам эң күчтүү, ал баарын жасай алат.
8: Мен чоңойгондо атамдай болгум келет.
7: Атам мени ар дайым коргойт. Ал менин жанымда болгондо эч нерседен коркпойм.
8: Атам мага ар дайым жакшы нерселерди үйрөтөт.
9: Ата деген бул үйдөгү коргоочу. Ата деген бул коопсуздуктун сезими. Ата деген бул эртеңки күнгө ишенимдүү кепилдик. Атанын караны үйдөгү болгон орду.

0: аталарды барктайлы, даңктайлы.
1: Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй. Тилине да, динине да карабай. Баары кыргыз жараны, бирдиктүү элдин адамы деп ынтымакка чакырган ушул уңгу жол. Кыргыз жараны, кылымдык мүдөөсүн уңгу жолдон табат.
2: Работа Беренчи радио в прямом эфире продолжается на волне Беренчи радио. Программа «Прямая связь». Дорогие наши слушатели, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Продолжаются выплаты по новому виду государственной поддержки – пособию ВАЛА РСЭ. По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, по состоянию на 10 сентября этого года было перечислено более 285 миллионов сомов. Количество получателей – 232 229 детей. Особо отмечается, что средства со стороны Министерства перечисляются в полном объеме по утвержденным списком, и после этого банки зачисляют деньги на счета получателей. И сейчас проводится дополнительная проверка, дополнительная работа по отдельным случаям, когда выплата могла на счете не отразиться. Причем особо подчеркивается, что эти случаи не означают, что денежные средства не были перечислены, и совместно с банками и проводится сверка, проводится работа по каждому счету. И здесь, конечно, может возникнуть вопрос, какие действия получателям в этом случае необходимо предпринять. Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, что еще в начале марта сего года президент страны Садыр Жапаров подписал указ о введении нового ежемесячного государственного пособия БАЛА РСЭ для детей до 3 лет. И, по словам президента, инициатива стала ответом на многочисленные обращения граждан и направлена прежде всего на поддержку семей в первые годы жизни ребенка. С 1 июля этого года, как вы помните, начался прием заявлений на получение нового ежемесячного пособия БАЛА РСЭ. И еще раз напомню, что пособие БАЛА РСЭ выплачивается детям с рождения до достижения 3-летнего возраста, и базовый размер составляет 1200 сомов в месяц, а в отдельных населенных пунктах сумму рассчитывают, конечно же, с учетом районных коэффициентов. И сегодня, конечно, многих из нас интересуют вопросы касательно того, как же можно получить пособие БАЛА РСЭ, как необходимо правильно заподать заявление, как быстро будет принято решение о назначении пособия, сколько детей в Кыргызстане будут получать пособие БАЛА РСЭ. Многие родители до сих пор интересуются, если в семье двое или трое детей до 3 лет, пособие назначается на каждого, и можно ли получать другие пособия одновременно. Кстати, многие сейчас задаются вопросом, вообще куда можно обратиться при сложностях с оформлением выплаты. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, на прямой связи заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Мирланбек Байгончоков. Мирланбек Кунушбекович, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Сегодня у нас в гостях заместитель председателя правления Открытого акционерного общества «Эльдикбанк» Ильгиз Садыралиев. Ильгиз Кадыралиевич, здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: И сегодня у нас в гостях главный бизнес-аналитик Департамента цифрового здравоохранения и социальной защиты Открытого акционерного общества «Тюндюк» Рахат Бекболотова. Рахат Касымовна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Хотела бы я сейчас обратиться к вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, что если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы по той тематике, о которой мы сегодня, соответственно, и будем говорить, вы можете позвонить по телефонам прямого эфира 0-312-39-21-90 и 0-502-39-21-90. Не устаю также вам напоминать о том, что у нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Итак, уважаемые гости, здравствуйте еще раз. Мне очень приятно, что вы сегодня нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Тем более по государственному виду поддержки, пособию БАЛА РСЭ, сегодня у многих мамочек и папочек очень много вопросов. И я думаю, все эти вопросы сегодня будут озвучены со стороны наших уважаемых радиослушателей.

0: слушателей, телезрителей. Мирланбек Унушбекович, мне хотелось бы наш сегодняшний разговор начать, наверное, вот с, скажем так, с общего вопроса, да? Итак, новый вид государственной поддержки пособия БАЛА РСЭ. Мы понимаем, что данное пособие – это важная поддержка для семей с детьми. И, конечно, ежемесячное пособие в размере 1200 сомов, оно, конечно, помогает многим семьям. Правильно ли я понимаю, что данная инициатива, она прежде всего рассматривается как важный шаг, который направлен на благополучие, на поддержку наших маленьких детишек?
1: Уважаемая Ирина, да, очень хороший вопрос. Хотел бы отметить, что, как вы уже отметили, что в марте месяце был издан указ по введению нового вида государственного пособия, и во исполнение данного указа постановлением Кабинета министров были утверждены положения. И начиная с июля месяца уже начали подавать заявки. Хочу отметить, что есть два пути подачи заявок для получения этого вида пособия. Это первое — через мобильное приложение, и второе — это через территориальное управление министерства на местах. Данный вид пособия впервые применяется в цифровом формате, и если посмотреть статистические данные, порядка 83% заявители воспользовались мобильным приложением. Это означает, что население в целом приветствует именно внедрение цифрового формата, введение такого вида пособий и, соответственно, получение. В мобильном приложении там пошагово указано, что делать, куда заходить, какие поля заполнять. И в автоматическом виде этот вид пособия сразу же принимается и назначается. И, соответственно, после подачи заявки на следующий месяц уже начинаются первые выплаты.
0: Ну вот если говорить о реалиях сегодняшнего дня, Мирланбек Унушбекович, мы понимаем, и мы тоже вот с вами говорили, когда встречались летом этого года, вообще сколько детей охватит программа, но вы об этом сейчас тоже, наверное, скажете, напомните. Вот и второй вот вопрос, который я, соответственно, сейчас хочу вам адресовать. Вот на сегодняшний день, конечно, интересует многих количество, да, на дворе уже середина сентября. Вообще, вот что на сегодняшний день мы имеем? Сколько заявок было подано? Сколько получателей? Я, в принципе, уже на 10 сентября озвучила, но, может быть, у вас есть другие данные. Поэтому вы сначала напомните, вот прежде чем запустить новый вид государственной поддержки, вы вообще, наверное, же рассчитывали, а сколько всего детей по стране охватит вот данная программа?
1: Дети до 3 лет, по статистическим данным, составляют от 440 тысяч до 470 тысяч. Оно каждый день, оно варьируется, меняется. За 2 месяца мы осуществили выплату 232 тысячам получателей. Вы уже отметили, что на 10 сентября было 242 тысячи, а на 15 число уже начислено 243 тысячам. То есть ежедневно идет рост. Хочу также отметить, что данный вид пособия имеет вид заявления. То есть пока получатель не обратится с заявлением, данный вид пособия не будет начисляться. Поэтому мы обращаемся к нашим гражданам, если есть необходимость в получении, то вы можете в любое время через мобильное приложение обратиться, и, соответственно, со следующего месяца будут начисляться этот вид пособия.
0: Но здесь необходимо отметить и разъяснить, и уверить наших вот мамочек, папочек, вот, соответственно, касательно того, что средства со стороны Министерства труда, социального обеспечения и миграции, они перечисляются в полном объеме по тем утвержденным спискам, которые, соответственно, имеются.
1: Вы правы. Ежемесячно после получение всех этих заявлений готовится реестр, и в соответствии с этим реестром, и в соответствии с теми нормативно-правовыми актами идет начисление и финансирование этого пособия
0: угу.
1: в полном объеме.
0: Угу. Но мы сегодня с вами встретились еще и вследствие того, вот, что многие родители сейчас, конечно, задаются вопросом, что вот выплата, она не отражается на счете, как быть в этом случае, куда обращаться. И вот со стороны вашего ведомства тоже была дана информация касательно того, что проводится дополнительная проверка вот по тем отдельным случаям, когда, может быть, выплата не отражалась на счете. Но об этом тоже вот сегодня заместитель председателя правления Эльдигбанка, наверное, тоже скажет, сколько это человек, речь идет о скольки получателях, сколько это счетов, например, что касается Эльдигбанка. Ильгиз Кадралеевич, пожалуйста.
2: Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. В рамках данного пособия я бы хотел отметить, что Эльдигбанк является основным банком-партнером, техническим оператором, в том числе и финансовым оператором. На самом деле нам очень приятно участвовать в таком глобальном проекте, как выплата социального пособия «Бала РСИ». Мы чувствуем на самом деле определенный груз ответственности и в то же время определенный позитивный настрой в части вот, помощи семьям, как вы верно подметили, помощи детишкам. К настоящему моменту важным составляющим для получения данного социального пособия является наличие обязательного банковского счета. Вот открытие банковского счета, куда обращаться и в какие банки можно обратиться, получить заветный, скажем так, банковский счет, это, наверное, один из основных вопросов. Хотел бы отметить, что Эльдигбанк вместе с министерством мы, скажем, предоставляем различные возможности для открытия банковского счета. Это в том числе традиционная возможность открытия счета через приход в банк, в банковские отделения. Отметьте, что у Эльдигбанка порядка 100 отделений по всему Кыргызстану, практически во всех районных центрах присутствующие филиалы, куда можно обратиться и открыть банковский счет. Если вы обращаетесь в офлайн-режиме значит, в наше отделение, то вы можете, в принципе, подать документы, как на открытие обычного счета. И тут важно заметить, мы не запрашиваем, мы так договорились с министерством, мы запрашиваем дополнительные документы, вам достаточно прийти с паспортом, ну и, соответственно, мы обозначить цель, что вы хотите открыть счет для получения социального пособия. В этом случае, естественно, мы вам откроем карту Элькард социально. Элькард социально открывается бесплатно, и в последующем для обслуживания создаются определенные удобные условия для обслуживания нашего клиента. Еще раз, условия открыты достаточно просты, ну и получение самого, скажем так, самой карты занимает от 1 до 5 дней в зависимости от регионов. В то же время мы вот в рамках этого проекта, как Мирлан Кунашбекович отметил, это полностью цифровой проект, автоматизированный проект. В рамках этого проекта мы сделали возможным онлайн открытие банковского счета. Это на самом деле очень хорошая, я бы сказал, история для многих пользователей. Нет необходимости приходить даже в банк, если у вас нету действующего подходящего счета в банке. В частности, мы говорим, каким образом это работает. Вы можете зарегистрироваться в Тюндук, через Тюндук выбрать вкладку пособие. Далее вам предложится на выбор открытие банковского счета. К сожалению, пока два банка на выбор, это Эльдигбанк и еще один банк, Айлбанк. Ну и можете, в принципе, подать там же, нажать кнопку на открытие банковского счета. В этом случае вас перенесут в мобильное приложение Эльдигбанка, где вы можете беспрепятственно, при наличии, скажем, определенного света, определенных условий, пройти удаленную идентификацию и легко открыть банковский счет. И данный счет будет в последующем использоваться в автоматическом режиме для зачисления социальной пособия «Бала РСИ». Еще раз, что у вас есть возможность традиционного способа открытия банковского счета, у вас есть возможность онлайн открытия банковского счета беспрепятственно. Для этого нужно будет иметь паспорт, ну и соответствующее, скажем так, освещение для прохождения удаленной идентификации. И в то же время мы также министерством для удобства наших граждан предусмотрели, что даже действующие ваши счета, либо зарплатная карта Элькард, либо иная карта Элькард физического лица может быть использована для получения данной социальной, значит, данного социального пособия. То есть максимально удобные, комфортные возможности для наших родителей для получения данного социального пособия. Стоит еще раз отметить, что значит, есть определенная категория счетов, которые не подключаются, либо невозможны для зачисления. Это если у вас, к примеру, есть карта Visa, либо карта MasterCard, данные счета к настоящему моменту, ввиду требований действующего законодательства, они не могут быть использованы для зачисления социального пособия. Карты L-Card, разные виды, за исключением, опять же, пенсионная карта. Почему такие ограничения? Объясню, потому что есть требования определенные со стороны министерства относительно защиты этих денежных средств. То есть данные денежные средства сугубо целевые, и банку необходимо обеспечить это целевое назначение этих денежных средств. Денежные средства не могут быть использованы для гашения кредита. Денежные средства не могут быть использованы для выплаты, скажем, иных каких-то потребностей, не связанных с, значит, действием ребенка, скажем так. Поэтому социальная карта либо данные счета, они в определенном образом обеспечивают определенную защиту. Поэтому есть различного рода способы и возможности для получения социального пособия. Относительно вопроса, что возникают определенные затруднения в части отображения счетов, отображения денежных средств на мобильном приложении, либо невозможность найти в мобильном приложении ИльДике этих сумм, то могу сказать, что мы сейчас активно прорабатываем все эти вопросы. К настоящему моменту мы уже второй раз выплату осуществили вместе с министерством. Могу сказать, что успешные выплаты, несмотря на то, что, вот как было озвучено, порядка 230 тысяч одновременно получающих. Это огромная, на самом деле, нагрузка для систем, но, несмотря на это, достаточно быстро и успешно мы зачисление сделали. Есть определенное количество клиентов, это менее 0,2%, 800 клиентов, по которым не было осуществлено зачисление. Но на сегодняшний день мы уже констатируем, что сегодня уже практически все зачисления будут осуществлены. Были выявлены определенные ошибки со стороны самих клиентов. Мы подправили, значит, эти где-то технические ошибки, где-то по ошибке были подвязаны счета. Мы их практически вычистили. И сегодня, я думаю, мы закроем полностью вопрос. Это касается, опять же, ЭльДикБанка и вопросов, которые были, скажем, адресованы от клиентов ЭльДикБанка. Сегодня, я думаю, мы вычистим. Это, еще раз напомню, второй раз только зачисляемся. Я думаю, третий, четвертый раз вот такие неудобства, о которых клиенты, либо получатели пособия будут обращаться, я думаю, их будут минимум.
0: Ильгиз Кадыралиевич, я сегодня открывала официальный сайт вашего банка и на самом деле посмотрела, что балла РСЭ, он как-то выделен в отдельную рубрику или кейс, и поэтому, если, наверное, есть вопросы у многих наших вот граждан при подаче там заявления и так далее, то, соответственно, а потом уже выплат, то, соответственно, они могут вот этой рубрикой или кейсом наверняка воспользоваться.
2: Обязательно. Вот на проект Бала РСЭ огромное внимание со стороны банка. Это не только в онлайн режиме, это в офлайн режиме. Когда я говорю офлайн режим, это порядка 360-380 человек по всему Кыргызстану. Это наши сотрудники, они все заточены под то, чтобы надлежащим образом проинформировать, проконсультировать, открыть счет, помочь максимально, потому что социальный проект, значимый социальный проект, и мы вовлечены в этот процесс. В том числе у нас есть контакт-центр, бесплатный номер 911, можете обращаться, есть WhatsApp-канал 706-9111, и везде вы получите исчерпывающую информацию относительно возможности открытия счета и всех остальных деталей по данному проекту, где участвует ЭльДикБанк.
0: Я напомню, телефоны прямого эфира 0312-39-2190 и 0502-39-2190. Вы слушаем вопрос нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас. Угатаус, кандай суро?
3: Жанашы пособияға, бір балаға, пособия, бала әрісі бойынша. Бір балаға 1800 төлеп, 2-ші балаға 1200 қалды, бұқандай, біз қоғыр едіп.
0: Если есть вопрос, Мирланбек Конушбекович, может, зададите радиослушателю, если есть вопросы? Угу. Или все понятно?
4: Саламатсыздар бы. Сіз екі балаңыздың біреуісіне 1800 чектеліп, екіншісіне 1200 август айында алдыңыз бо шонды?
0: Пожалуйста, Рахат Касымовна.
5: Саламатсыз бе. Бұл жерден мәселе мұнайда болып отады. Сіздің бірінші балаңыз Санариб аймақта, жана сіздің адресіңіз Санариб аймақта бірдей болған, ошон үшін 1800 назначение болған. Ал эми екінші балаңыздың Санарибі жоқ, ошоға байланышты 1200 сом фиксированная оплата сізге түшті. Егер де 1800 сом алғыңыз келсе, анда екінші балаңызды Санариб аймаққа регистрация қылышыңыз керек.
0: У меня вопрос, Рахат Касымовна. Вот вы главный бизнес-аналитик Департамента цифрового здравоохранения и социальной защиты Открытого акционерного общества «Тюндюк». Но я понимаю, вот когда все это начиналось, вы тоже совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции рассказывали, разъясняли буквально пошаговую инструкцию по оформлению ежемесячного пособия БАЛА РСИ через мобильное приложение «Тюндюк». Но вы, Мирланбек Конушбекович, тоже чуть ранее отметили, что да, среди вот тех, кто подавал заявки, конечно, немалое количество тех, кто делал это через Тюндюк. Но мы понимали, что, может быть, система зависала какое-то время, почему пошла, может быть, нагрузка на систему. А вот на сегодняшний день все ли понятно тем, вот как пройти вот эту вот пошаговую, соответственно, инструкцию для того, чтобы подать заявку через мобильное приложение Тюндюк?
5: Мамлекеттикиле жок.
0: Нет, на русском языке.
5: Түндүк ачык акционердик кообу элдерге түшүнүктүү болуш үчүн көптөгөн видеороликтерди социалдык тармактарда жарыялаган. Андан сырткары бүгүнкү күндө ошо түндүк тиркемеси аркылуу кандай регистрация кылыш керек, заявленияны кандай бериш керек боюнча 501066 кайрылуу болгон. Анын ичинен кат түрүндө 203 000 киши, звонков 296 000. Азыркы күндө уже баягы элдин кайрылуулары аз. Я думаю, людям все понятно.
0: Уже понятно, да? Ну, или, по крайней мере, становится понятно. Да. Мы понимаем, что это новый вид государственной поддержки, это только-только, скажем так, начинается, но потом уже, наверное, по прошествии какого-то определенного времени все будет понятно, и потом уже, может быть, вопросов не будет возникать. Но хотела бы, Мирланбек Конушбекович, вот о чем спросить. Мы понимаем, что это новый вид государственной поддержки. И, кстати, у многих семей, у многих мамочек возникают вопросы до сих пор. Вот, например, да, если, например, я создала семью без официального брака, то есть я через органы ЗАГС свой брак не оформила, а, скажем так, живу в гражданском браке, и у меня, например, есть ребенок, могу ли я получить пособие БАЛА РСИ, если нет, например, официально зарегистрированного брака? Вот такие вопросы сегодня тоже имеют место быть, и я думаю, вот в адрес вашего ведомства, Мирланбек Конушбекович, тоже такие вопросы, ну, может быть, или подобного рода вопросы поступают, или, может быть, продолжают поступать. Тоже вот возникает вопрос, может ли получить пособие БАЛА РСИ семья, если, например, отец работает за границей, а ребенок, соответственно, живет здесь, в Кыргызстане, с матерью. Но я, например, понимаю, что да, может. Самое главное, здесь главное условие, что ребенок должен постоянно проживать в Кыргызской республике. Я не секрет, вот скажу нашим радиослушателям, что вы вели такую, можно сказать, большую информационно-разъяснительную работу, да, по новому виду государственной поддержки пособию БАЛА РСИ. Но, тем не менее, вопросы, вот непонятные вопросы у многих наших граждан пока имеют место быть. И такие вопросы, наверное, тоже вам наверняка адресуют, или, может быть, представителям вашего министерства.
1: Да, вы правы, такие вопросы есть, они возникают и будут. Хочу сказать, что такие семьи, конечно же, имеют право на получение данного вида пособия. Самое главное условие, как вы уже сами отметили, чтобы ребенок и родитель должны находиться в Кыргызстане. Или же официальный представитель с ребенком. Соответственно, они могут официально обратиться через мобильное приложение или в территориальное наше управление, зарегистрироваться и получать это пособие.
0: Угу. А вот я спросила и задала вам вопрос касательно, вот если неофициальный брак, ну, у меня нет, появился ребенок, это тоже не камень преткновения, да?
1: Вне зависимости, да. Главное, чтобы они должны быть вместе, зарегистрированы в Санари Паймаки и, соответственно, будут получать пособие.
0: Угу. Ну вот на сегодняшний день, Мирланбек Конушбекович, какие еще, скажем так, непонятные вопросы, может быть, адресовывают многие наши, скажем так, мамочки, папочки для того, чтобы это пособие получить? Или, в принципе, уже на день сегодняшний все понятно?
1: В начале, когда мы только ввели этот вид пособия, было много вопросов различных, на которые мы давали. Старались давать оперативно информацию, ответы. Были вопросы, связанные с детьми, которые в настоящий момент здесь живут, но родились за границей, в России, в Казахстане или в других странах. Поскольку для назначения этого вида пособия мы используем наши базы данных, которые мы берем в автоматическом режиме, то эти дети, они выпадали. Но вместе с тем, вот, при технической поддержке ООО «Тюндюк» мы данный вопрос решили, и эти дети тоже также получают пособие. Хочу также отметить, что в настоящий момент мы совместно с ООО «Тюндюк» разрабатываем чат-бот, который будет уже в автоматическом режиме отвечать на данные вопросы. Я думаю, что в ближайшие месяца 2-3 мы введем эту услугу, и, соответственно, уже наши заявители, как при их обращении, при каких-то возникновении различных вопросов, они будут в автоматическом режиме уже получать ответы. Если же они не будут удовлетворены, то сотрудники министерства, а также наших территориальных управлений готовы в любое время помочь, оказать содействие по решению их вопросов.
0: Угу. Ну вот вы отметили, что будет в скором времени запущен чат-бот, но я думаю, это тоже большое такое удобство для наших граждан. Не нужно, например, тратить время, и когда по чат-боту задаешь какой-либо вопрос, то, соответственно, сразу же мгновенно получаешь ответ. Поэтому, да, конечно, это будет такое, скажем так, удобство и упрощение для тех, кто на самом деле вот интересуется по, скажем так, назначению, по выплате пособия Балайраса.
1: Да, да. Верно.
0: Ну вот, Мирланбек Конушбекович, тоже вот очень часто звучат такие вопросы, и, кстати, вот к нам в редакцию тоже обращаются наши граждане касательно того, что вот, например, если родители, а этот вопрос я вам тоже адресовывала, когда вы приходили летом 2000 года, соответственно, если, например, родители проживают в какой-либо другой стране, находятся на заработках, или, может быть, я уже не знаю, там работают в силу каких-то сложившихся обстоятельств, но ребенок находится здесь, вот проживает в Кыргызстане, он может быть, проживать с тетей или, может быть, с бабушкой, с дедушкой, то, соответственно, они же могут тоже подать заявку на получение пособия Балайраса.
1: Да, они могут подать заявку, но при этом необходимо оформить нотариально опекунство над ребенком, поскольку деньги будут зачисляться на счет родителя, официального представителя или опекуна. После этого они могут также регистрироваться, и им будет назначено пособие.
0: Уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить, уважаемые телезрители, что в эфире Беринчи Радио программа «Прямая связь». Мы сегодня в программе говорим о том, как можно получить пособие Балайрысы, как необходимо правильно подать заявление, как быстро будет принято решение о назначении пособия. Многие, кстати, задаются вопросом, куда вообще обращаться при сложностях с оформлением выплаты, если, конечно, такие сложности возникают. И сегодня на все эти вопросы отвечают, и с вами сегодня находятся на прямой связи, позвольте напомнить, заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Мирланбек Байгунчоков, заместитель председателя правления открытого акционерного общества Эльдикбанк Ильгиз Садыралиев и главный бизнес-аналитик Департамента цифрового здравоохранения и социальной защиты открытого акционерного общества Тюндюк Рахат Бекболотова. Напомню, телефоны 0312 0-39-21-90 и 0-502-39-21-90. Уважаемые радиослушатели, давайте выслушаем еще одного нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем, алло. Мы слушаем вас, говорите.
6: О, Эмезенде, о, мен қандашым, ты... Эмеге барса, соңға барса, дегенде де қойып жүрдім, ол қызым кетеді жоқ, берілді дегенде де, дамойыңар жарабай деп қойыпты.
0: Эмне жоқ? Еще раз, пожалуйста, напомните, эмне жоқ, еще раз озвучите свой вопрос.
6: Қырғызша сөйлеп
0: отырмын. А, қызыл кетеді жоқ. Я думаю, вопрос понятен. Давайте выслушаем еще одного нашего радиослушателя. Говорите, мы слушаем вас.
7: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите.
7: Ирина, это я на киргизском.
0: Можно? Да, можно, говорите. Угу.
7: Просто я пропустила, поэтому это может, это вы повторный вопрос будет. Отец гражданин Кыргызстана, мать тоже кыргызская, но гражданка России. Ребенок родился в России. Они могут оформить издалека? Я имею в виду, они живут в России или в Турции, или где-нибудь еще.
0: А ребенок где находится?
7: С ними.
0: А, в Российской Федерации тоже, да? Да. Угу. Я думаю, вопрос понятен. Все, спасибо. Больше вопросов нет? Пожалуйста, Мирланбек Конушбекович. Ну, давайте вот сразу на второй вопрос ответим, да? Касательно
1: хорошо.
0: Того, что...
1: Да, по второму вопросу. Основное требование для получения пособия – это проживание в Кыргызской Республике, в Кыргызстане. Ребенка и родителя, одного из родителей, кто может официально подать эту заявку. К сожалению, если они проживают за границей, это невозможно.
0: Угу. Тем более ребенок проживает
1: да, вместе
0: здесь,
1: с родителями,
0: в
1: да,
0: Российской Федерации
1: находятся.
0: С родителями. Угу. И вот касательно того вопроса, который был адресован и задан чуть ранее, да, вот радиослушатель упомянул, что вот сестра или сестренка, когда обращалась за вот, назначением данного пособия, у нее почему-то потребовали, как я поняла, Кызыл Китеп, то есть это Красная книга, да. Но здесь, наверное, тоже сегодня нужно Мирланбеку Нужбекович, наверное, напомнить, вот для того, чтобы подать заявление, какие документы нужны. Ну вот Кызыл Китеп, да, вроде бы спрашиваешь, задаешься вопросом, а зачем тебе Красная книга? Но тем не менее, вот радиослушатель или телезритель, к сожалению, не ответил и не сказал, откуда он звонил, с какого района или с какой области, но тем не менее, вот такой вопрос возникает.
1: Бұл сұрағы мұндай деген жауап болады да. О, Кызыл Китеп негізінен керегі де жоқ та, негізінен бұлар санариб аймақ системасына катталыш керек да. А санариб аймакка катталыш үчүн жер-жерлеринде айыл өкмөткө барып, ошол санариб аймак системасына катталып койсо, бул жөлөк пулду алганга мүмкүнчүлүктү түзөт да. Негизинен жөлөк пулду алуу үчүн ушу санариб аймакта катталуусу болуш керек. Ошо баланын маалыматтары болуш керек. Баланын ата-энеси же болбосо жанагы расмий өкүлдөрү бала менен бир жерде ушул санариб аймак системасына катталыш керек да. Ошо мобилдик тиркеме келгенде ушунун баары автоматтык түрдө системалардан алынат да. Эч жака барып да бир кандай кагаздарды да толтурбай эле койсо болот да.
0: Но тем не менее, Мирланбек Конушбекович,
1: эгерде ушул маселе чечилбей жатса, мен урматтуу радио угуучу сизге сунуш берет элем, биздин аймактык бөлүмгө барып, ошол жерге барсаңыздар, биздин кызматкерлер сиздерге ошону түшүндүрүп, жардам берет да.
0: Выслушаем еще одного нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
8: Алло,
0: саламатсызбы, угатабыз.
8: А, мен тром бар эле. Мен 3 балам бар. Ошол 3 балама деген мен пособие ала аламбы же кандай эч жерде иштебейм да, азыр мен декретте отурам.
0: Вы скажите, пожалуйста.
1: Биринчиден, ошо балдарыңыз 3 жашка чейин болсо, ушул жөлөк пулду алууңуз мүмкүн. Алганыңызга мүмкүнчүлүк болуп атат да.
8: А, бала ырыскысын эле ала алам, пособие ала албайм.
1: Ооба. А башка жөлөк пул түрлөрү боюнча өзүнүн жоолору бар. Ошого жоого ылайык келсеңиз, анда биз ошол жөлөк пулду сизге чектегенге мүмкүнчүлүгүбүз да болот.
8: Кайсыл жака кайрылсам болот?
1: Биздин аймактык башкармалыктарга кайрылсаңыз болот да. Кайсы жерде турасыз? Мен
8: мисалы Ала Тоодо турам да, Бишкекте.
1: Бишкекте, Бишкек шаарынын шаардагы аймактык райондук башкармалыкка барсаңыз, ошол жерден сизге баардык маалыматты беришет да, түшүндүрүп беришет. Кандай жөлөк пулду алууга мүмкүнчүлүк болот деп.
0: Но я тоже думаю, это очень важная информация, Мирланбек Унушбекович, касательно того, и я задавалась этим вопросом, вот радиослушательница или телезрительница тоже вот позвонила, касательно того, если, например, в семье двое или трое детей до трех лет, то, соответственно, я оформляю заявку, подаю заявку на каждого ребенка. Тут нет вот такой вот градации. Если у тебя трое детей, то ты получаешь пособие на одного ребенка. Если трое детей, то получается 3600 сомов в месяц, мамочка может получить это пособие.
1: Да, все верно.
0: Угу. Ну вот, опять же, Мирланбек Унушбекович, вот касательно вопросов, какие документы необходимо предъявить. Ну, мы понимаем, что вот если, например, я через мобильное приложение Тюндюк оформляю заявку, то там все понятно, это все в цифровом формате, это я все оформила, и на этом понятно. А вот что касается, если обращаться в территориальные, скажем так, подразделения Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Тоже вот наверняка вопрос тоже был не случайен касательно того, что вот потребовали красную книгу. Я вот не зря задалась вопросом касательно того, что если требуют, вот знаете, не тот пакет документов, который нужен, а об упрощении пакета документов вы тоже, наверное, скажете, документов не так, наверное, много нужно предъявить вот в территориальные подразделения, ведь здесь же, наверное, тоже не так много документов. Вот если все-таки требуют тот документ, который в перечень не входит. Что делать? Куда обращаться? Может быть, куда-то жаловаться? Может быть, есть телефон горячей линии? Ведь вопрос же тоже касательно Красной книги тоже не просто так был адресован.
1: Ну, Ирина, вот радиослушатель сказал о том, что они обратились в ЦОН. Угу. И в ЦОНе сказали, что у них нет этой Красной книги.
0: Но в ЦОН-то не надо обращаться.
1: Это нет необходимости. Необходимо обращаться в территориальное управление Министерства труда, где дадут всю информацию, какие именно документы. Это в первую очередь это паспортные данные родителя, свидетельство о рождении, если это так в письменном виде они будут давать заявление. Все. А в мобильном приложении эти все данные они автоматически подтягиваются. И нет необходимости куда-то еще идти. Потому что эти данные уже есть в базах данных. А через систему Тюндюк оно запрашивает и уже получает.
0: Тоже вот возникает вопрос на сегодняшний день, Мирланбек Унушбекович, вот, значит, пособие Бала РСЭ, 1200 сомов, да? Ну, я понимаю, что каждый месяц получать 1200 сомов, я думаю, может быть, это, дай бог, ощутимо, но тоже вот многие мамочки интересуются вопросом, почему именно эта сумма, 1200 сомов? Ну, может быть, давайте, может быть, даже предысторию напомним. Тоже вот этот вопрос до сих пор возникает у многих наших родителей.
1: Вы знаете, при решении именно какую сумму определить, мы исходили из того, что у нас в настоящее время есть пособие «Юбилёвый көмек», которое составляет тоже 1200 сомов. Это которое направлено для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, чтобы покрыть хотя бы минимальные какие-то их потребности. Соответственно, мы как бы ориентировались на эту сумму и назначили и определили сумму в 1200 сомов.
0: Ну вот тоже на примере моя сноха тоже получает пособие Бала РСЭ, и вот тоже она когда получила 1200 сомов, она сразу побежала, купила, приобрела подгузники. Тоже говорит, что вроде бы ощутимая поддержка, не нужно, скажем так, дополнительно брать средства у своего супруга, а вот она получила и, соответственно, пошла и приобрела вот эти вот памперсы для маленького ребенка. Ильгиз Кадыралиевич, значит, еще раз хотелось бы напомнить, что Эльдикбанк – это один из тех банков, который занимается выплатой, да, по пособию Бала РСЭ. Но на самом деле мы сегодня задаемся вопросом, а вот бывают ли какие-то сложности с оформлением выплаты? Ну, я как понимаю, сложностей особо нет. Если сложности есть, то, пожалуйста, есть представители Министерства труда, социального обеспечения и миграции, которые могут уже как бы на месте объяснить, что делать, куда обращаться, какой пакет документов нужен. Ну, в общем, вопросы, наверное, все-таки продолжают иметь место быть. Вот касательно Эльдик-банка, правильно ли я понимаю, что вот граждане, они сами выбирают банковский счет для того, чтобы получить пособие Бала РСЭ? Тут, соответственно, приходишь в банк и, соответственно, сама выбираешь свой банковский счет. Еще, кстати, такой вопрос бывает у многих наших родителей, что если у меня банковский счет на Эльдик-банке уже открыт, то, соответственно, для получения Бала РСЭ я этим банковским счетом могу воспользоваться или все-таки мне нужно открыть дополнительно банковский счет?
2: Очень своевременные, правильные вопросы. Угу. Относительно, можно ли использовать счета в других банках? Эльдик-банк разработал единую систему взаимодействия. Такая большая платформа, универсальная платформа, к которой могут подключаться все банки, и в том числе и мы будем автоматизировать все остальные виды социальных выплат вместе с министерством, вместе с Индуком в последующем, делать их всех цифровыми. Бала РСЭ – это первый проект, и мы говорим, что вот на основе этого проекта в последующем остальные проекты, в том числе Бала Гасюинчу, Биг Той Лугай Махтарга Джардам, Башкадага социальных трюллерн, будем цифровизировать. И идея такова, что значит, ЭСФ, наша система, Ильдиковская техническая система, имеет возможность работать со всеми банками. И мы сейчас предлагаем эту возможность, подключившись к нам, банкам, быть частью этих больших, скажем, социальных проектов или выплат. На настоящий момент в этом ЭСФ присутствует два банка. Соответственно, по значит, пособию Бала РСЭ могут быть открытые счета в онлайн-режиме, ну и, соответственно, подвязанные счета только вот этих двух банков. Еще раз повторюсь, при этом мы призываем все банки Кыргызстана, пользуясь этим случаем, подключиться к этой системе, тогда и клиенты других банков в том числе могут быть, скажем, иметь возможность получать на счета в других банках, значит, пособие Бала РСЭ. Относительно второго вопроса, текущие счета или наличие каких-то счетов могут ли быть использованы для получения Бала РСЭ, говорю, да. Если у вас есть зарплатная карта, L-карт, если у вас есть L-карт физического лица, если у вас есть текущая социальная карта, L-карт, и обычный счет до востребования, то вы можете использовать эти счета для получения, значит, Бала РСЭ. Для этого даже подходить в банк не нужно. Для этого не нужно даже обращаться в банк. Вот в системе Тундук, когда вы нажимаете еще раз на кнопку пособия, то банк вам текущий, необходимый, если он есть уже в нашей базе, он вам его автоматом даст. То есть вам необходимо, то есть необходимости вам делать определенные какие-то действия нету. Но в тот же момент и есть, возникают очень единичные, малочисленные случаи, когда у клиента есть счета в разных наших филиалах, и у нас возникает определенный, скажем, диссонанс. Да, какой счет выбрать для получения Бала РСЭ? И мы вот с алгоритмами сейчас вместе подсчитываем. Благо, что таких клиентов, которые имеют бесчисленное количество банковских счетов, очень мало. Ну и мы сейчас подбираем удобный счет для клиента. Первостепенно это счет социальной карты. Если нет социальной карты, то это зарплатная карта, L-карт, физического лица, L-карт. Ну и в конечном счете это, значит, по приоритетности счет до востребования. Поэтому на первый вопрос относительно других банков, к сожалению, пока другие банки не подключились к этой системе, не могут быть использованы счета в других банках для получения пособия Бала РСЭ. Бугачайындагы айтылып кетти эле, кыргыз эгер мүмкүнчүлүк боло турган болсо, айтылып кетейин дегеним, азыркы мезгилде ошол Бала РСЭ алуу үчүн банктык эсепшоттордо ачууга бир канча мүмкүнчүлүктөр бар. Ал мүмкүнчүлүктөр биринчиси ошол мурдагы бир көнүп калган банкка келип счет ачуу, экинчиси онлайн түрдө түндүк аркылуу жол болсо элдик тиркемесин жүктөп алып, онлайн түрдө идентификация өтүп, анан оңой ортомо эле счетту ачканга мүмкүнчүлүк бар. Андыктан ачып колдонуп Бала РСЭ алганга мүмкүнчүлүк банк тарабынан бардык.
0: Ильгиз Кадыралиевич, но надо сказать, что многие наши граждане, они стремятся накопить, да, средства. Я вот тоже со многими мамочками разговаривала, которые уже начали получать пособие Бала РСЭ в размере 1200 сомов. И, знаете, некоторые мамочки так, таким вопросом задаются, вот если речь идет об Ильдикбанке, да, то, соответственно, если я получаю пособие Бала РСЭ через Ильдикбанк, можно ли вот эти средства как-то, может быть, автоматически перекинуть, например, на детский депозит? Но я понимаю, что детский депозит нужно и можно открыть, например, у себя в телефоне, не выходя, например, с работы или из дома, но как-то автоматически эти средства можно перекинуть на депозит детский, если, например, та или иная мамочка захочет, скажем так, копить эти деньги, а никоим образом не тратить?
2: Очень правильный, наверное, актуальный вопрос, но мы не ограничиваем родителей. Мы предоставляем возможность использовать эти денежные средства по их усмотрению. Ну, в мобильных приложениях есть такая возможность открыть в онлайне депозит и обычный депозит. Поэтому, если они сознательно для себя решают вопрос относительно накопления, то никаких преград, вопросов нет. Но автоматом, значит, денежные средства забирать и, значит, открывать срочный депозитный счет мы не предполагали, и министерство, скажем, мы решили таким образом, значит, дать возможность максимально свободного использования денежных средств, в том числе для покупки подгузников.
0: Угу. Тем более, как говорится, дело хозяйское. Да? И последнее, Мирланбек Конушбекович, вот мы сегодня говорим о выплате по новому виду государственной поддержки, пособию Бала РСЭ. Вот что касается интеграции информационных систем, я правильно понимаю, что вот здесь работа по интеграции информационных систем, в принципе, на сегодняшний день она усовершенствована? Или, в принципе, будут еще идти работы, чтобы и далее усовершенствовать работу по интеграции информационных систем? Вы, кстати, сегодня проанонсировали, что будет запущен чат-бот. Это делается все для удобства наших родителей, да, вот наших уважаемых родителей, у которых есть маленькие дети до 3 лет. Но, тем не менее, вот что касается интеграции, все ли здесь совершенно?
1: Уважаемая Ирина, на самом деле нет предела совершенства. Да. И каждый раз мы что-то совершенствуем, улучшаем. Да, вот учитывая, что Бала РСЭ, он как пилот в цифровом формате, первый вид пособия, который мы начали назначать и производить выплаты. В дальнейшем, конечно, мы предполагаем, что и другие виды пособий также будут через цифровой формат, через мобильные приложения. В этом направлении мы с акционерным обществом «Тюндюк» ведем плотную работу. Мы уже составили для себя определенный план мероприятий, который будет постепенно переводить все виды пособий в цифровой формат. И, соответственно, заявителям, получателям нет необходимости будет приходить, какие-то документы собирать. Это все будет делаться в автоматическом режиме.
0: Ну и не могу не спросить, Мирланбек Конушбекович, вот обязательно ребенок должен проживать на территории Кыргызской Республики. Но такой вопрос тоже очень часто, кстати, звучит. Если, например, ребенок проживает в другой стране, ну вот принесли справку, хотя я не знаю, насколько это возможно, что он проживает здесь, в Кыргызстане, вы каким-то образом это отслеживаете, вы контролируете факт проживания ребенка, что он именно проживает здесь, в Кыргызстане? Такой сценарий вы для себя как-то тоже расписали?
1: В этом случае, конечно, при рождении ребенка или при нахождении мы эти данные перепроверяем. Если раньше приносили справки, то сейчас это через сценарий пойма. То есть он должен быть зарегистрирован. Но вместе с тем, конечно, в жизни разные ситуации бывают. Они могут выехать, но не сняться с учета. И для этих целей мы будем выборочно производить проверки на предмет наличия ребенка, родителей, что они на самом деле проживают здесь или вместе.
0: Ну и под занавес нашей программы, Мирланбек Конушбекович, ну, может быть, несколько слов обращений к тем, кто, может быть, уже получает пособие Бала РСЭ. Есть те родители, которые только-только стоят на том, чтобы подать заявку. Я таких родителей тоже знаю.
1: А вы правы, я тоже знаю, у меня среди знакомых тоже есть молодые родители, угу. которые до сих пор не оформили. И я в первую очередь хотел бы обратиться именно к ним, чтобы они все-таки зарегистрировались и смогли получить этот вид пособия. Что касается к остальным родителям, официальным представителям, опекунам, если возникают какие-то вопросы, обращайтесь сразу же. Через систему Тюндюк можете напрямую, через телефоны, через электронную почту министерства, в территориальное управление. И центральный аппарат, и наше территориальное управление готовы в любое время оказать содействие в решении тех или иных вопросов, которые встали перед вами.
0: Время нашей программы завершается. Спасибо вам, уважаемые гости, за то, что вы нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить, что это была программа «Прямая связь». Оставайтесь на нашей волне и, как всегда, до встречи.
9: Алам сыйган Айкүл баян, Айкүл баян. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Обологон обон кайрым. Тагдыр күзгүсү болгон театр, билдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика, калк казынасын уютуп, улутуңгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу. Бишкекте саат 17:00.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче радио, студия у микрофона Эрмек Актанов. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках официального визита в Республику Корею посетил национальный мемориал в Сеуле и принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу. Глава государства почтил память героев, погибших за независимость Кореи, и оставил памятную запись в книге почетных гостей. Президент Кыргызской Республики 16 сентября прибыл в государственную резиденцию. У входа главу государства и первую леди Кыргызской Республики встретил президент Кореи и первая леди Республики Кореи. После церемонии приветствия совместного фотографирования Садыр Жапаров оставил запись в книге почетных гостей. Далее лидеры направились в зал для переговоров. Президент Кыргызской Республики в рамках официального визита в Корею провел переговоры с президентом Республики Корея. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, определили наиболее перспективные направления и наметили конкретные шаги по расширению двустороннего взаимодействия. Подробнее далее. Президент тепло поприветствовал президента Садыра Жапарова и отметил, что с момента установления дипотношений между двумя странами в 1992 году двустороннее сотрудничество последовательно развивается в различных сферах. Пользуясь случаем, президент Кореи поздравил народ Кыргызстана с избранием государства непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Президент Жапаров выразил искреннюю признательность президенту за приглашение посетить Корею с официальным визитом и за теплое гостеприимство, оказанное кыргызской делегацией.
1: Кыргызстан рассматривает Корею в качестве одного из приоритетных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и придает особое значение укреплению всестороннего диалога. Отсутствие политических разногласий, близость позиций наших стран по многим вопросам международной и региональной повестки создают прочную основу для расширения кыргызско-корейского взаимодействия. Убежден, что значительный потенциал отношений между Кыргызстаном и Кореей пока раскрыт не в полной мере. У нас имеются широкие возможности для их углубления и наполнения новым практическим содержанием. Предлагаю сегодня предметно обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки, определить наиболее перспективные направления и наметить конкретные шаги по расширению нашего взаимодействия. Отрадно, что между нашими странами поддерживается регулярный политический диалог на высшем уровне. Договоренности, достигнутые в ходе моего официального визита в Республику Корея в декабре 2024 года, последовательно воплощаются в жизнь и уже приносят конкретные результаты. В продолжение этой доброй традиции приглашаю вас, уважаемый господин президент, в следующем году посетить Кыргызскую Республику с официальным визитом, приуроченным к 35-летию установление дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что ваш визит станет знаковым событием и откроет новый этап в отношениях между Кыргызстаном и Республикой Корея.
0: В свою очередь президент Республики Корея отметил, что очень важно развивать отношения между двумя странами. В 1992 году двустороннее сотрудничество последовательно развивается в различных сферах. Он выразил надежду, что, опираясь на имеющийся высокий потенциал, Кыргызстан и Корея будут и далее расширять взаимные контакты и обмены.
2: Кыргызстан является вторым по величине торговым партнером Республики Корея в Центральной Азии, и после открытия прямого авиасообщения 3 года назад число взаимных поездок граждан наших стран увеличилось почти на 50%. Я надеюсь, что, опираясь на значительный потенциал двустороннего сотрудничества, наши страны будут и далее расширять взаимные контакты и обмены. Я рассчитываю, что сегодня вместе с вами, господин президент, мы сможем обстоятельно обсудить пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в самых разных сферах, от развития инфраструктуры, государственного управления, общественной безопасности, реагирования на чрезвычайные ситуации, до продовольственной безопасности, изменения климата, охранения окружающей среды, культуры и образования. И пользуясь случаем, от всей души поздравляю вас с тем, что со следующего года Кыргызстан приступит к работе в качестве непостоянного члена Совбеза ООН.
0: В завершении стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении кыргызско-корейского стратегического партнерства и выразили готовность продолжать тесное взаимодействие на двустороннем и международном уровнях. Президент Садыр Джапаров также принял участие в первом саммите Центральной Азии Республика Корея в городе Сеул. Перед началом мероприятия глав государств, участников саммита, приветствовал президент Кореи. После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования главы делегации перешли в зал для участия в мероприятии. Садыр Джапаров в рамках официального визита в Республику Корея выступил на первом саммите Центральной Азии Республика Корея. В мероприятии также приняли участие президент Республики Казахстан, президент Республики Таджикистан, президент Туркменистана, президент Республики Узбекистан и президент Республики Корея. В своем выступлении Садыр Джапаров отметил, что саммит открывает новую страницу в развитии взаимодействия. Он подчеркнул масштабные преобразования, произошедшие в Центральной Азии, которая за последние годы превратилась в динамичное, сплоченное и экономически взаимосвязанное пространство.
1: Сегодня мы открываем новую страницу в отношениях наших стран. За последние годы Центральная Азия существенно трансформировалась. Наш регион становится все более сплоченным, экономически взаимосвязанным и уверенным в своих возможностях. Укрепляется взаимное доверие, расширяется региональная кооперация, формируется общее понимание наших долгосрочных интересов. Мы убеждены, что сильная, стабильная и процветающая Центральная Азия отвечает интересам не только народов нашего региона, но и всех наших надежных партнеров. Ярким проявлением региональной солидарности стало избрание Кыргызской Республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027 и 2028 годы при единодушной поддержке государств Центральной Азии. Мы воспринимаем это как высокое доверие и большую ответственность. Совет Безопасности Кыргызстан будет последовательно выступать за мир и диалог, предупреждение конфликтов, уважение международного права и укрепление доверия между государствами.
0: Садыр Джапаров также на бизнес-саммите в Сеуле предложил корейским компаниям участвовать в строительстве Камбаратинской ГЭС-1, развитие курорта Алато Резорт и создание логистических центров вдоль железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Глава государства призвал перейти от обсуждения к реализации совместных проектов.
1: Первое. Энергетика. Приглашаем корейские компании к участию в реализации крупных энергетических проектов, включая строительство Камбаратинский ГЭС-1, новых гидроэлектростанций и модернизацию действующих энергетических объектов. Перспективными направлениями также являются цифровизация энергосистемы, внедрение современных систем управления и локализация производства оборудования для возобновляемой энергетики и электротранспорта. Второе. Транспорт и промышленная кооперация. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан формирует новый стратегический маршрут, соединяющий Восточную Азию, Центральной Азией, Ближним Востоком и Европой. Предлагаем корейскому бизнесу участвовать в создании вдоль этого маршрута логистических центров, индустриальных парков и экспортно-ориентированных производств. Третье. Критические минералы. Месторождение Кутисай-2 и Калесай открывает возможности для полного производственного цикла от геологоразведки до глубокой переработки и выпуска высокотехнологичной продукции. Нас интересует не экспорт сырья, а создание добавленной стоимости в Кыргызстане с применением передовых корейских технологий и высоких экологических стандартов. Четвертое. Туризм и агропромышленный комплекс. Приглашаем корейских инвесторов к участию горного курорта Алато Резорт, развитии гостиничной и канатно-транспортной инфраструктуры. Опираясь на успешное сотрудничество с программой «Копия», предлагаем вместе развивать цифровое земледелие, переработки и логистику, расширяя доступ экологически чистой кыргызской продукции на корейский рынок. Пятое. Человеческий капитал и цифровые технологии. Предлагаю создать специализированные центры подготовки специалистов, развивать совместные образовательные программы и поддерживать технологические стартапы. Корейский опыт в сфере искусственного интеллекта, цифровых платформ и инноваций в сочетании с молодым и талантливым населением региона может стать одним из главных двигателей нашего долгосрочного партнерства.
0: По итогам саммита Центральной Азии Республика Корея главы государств приняли Сеульскую декларацию. Лидеры провели переговоры по вопросам укрепления сотрудничества между Республикой Корея и Центральной Азией, а также по ключевым проблемам региональной и международной повестки дня – совместное видение сотрудничества.
3: По случаю проведения первого саммита Республика Корея, Центральная Азия, лидеры определили видение, нацеленное на достижение ощутимых результатов и взаимовыгодного прогресса на благо народов Республики Корея и Центральной Азии в сферах партнерства, мира, процветания и гуманитарных обменов по четырем ключевым направлениям. Институционализация партнерства Республика Корея-Центральная Азия, совместное движение к миру и стабильности, формирование будущего инноваций и процветания и укрепление взаимосвязанности посредством укрепления дружеских отношений и доверия. Лидеры подтвердили свое стремление к построению долгосрочной архитектуры партнерства, основанной на принципах взаимного уважения, открытости и учета интересов всех участников. Лидеры согласились вывести партнерство Республика Корея-Центральная Азия на уровень саммита и институционализировать его, заложив тем самым основу для более комплексного и стратегического сотрудничества. Лидеры выразили общее понимание важности обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и Центральной Азии в самых

0: Корео-Сарам, что способствует углублению партнерства Республика Корея-Центральная Азия и расширению базы двустороннего сотрудничества. Партнерство. Продвижение институционализации сотрудничества между Кореей и государствами Центральной Азии. Лидеры согласились проводить саммит Республика Корея-Центральная Азия на регулярной основе один раз в два года. В промежуточный период предусматривается проведение форума сотрудничества Республики Корея-Центральная Азия на уровне министров иностранных дел, который будет служить механизмом мониторинга реализации результатов прошедшего саммита, а также подготовки повестки дня и согласования позиций к следующему саммиту.
1: Садыр Джапаров отметил, что Кыргызская Республика готова сопровождать инвесторов по принципу единого окна от принятия решений до запуска производства. Президент на бизнес-саммите в Сеуле предложил корейским компаниям участвовать в строительстве Камбаратинской ГЭС-1, развитии курорта Алато-Резорт и создании логистических центров вдоль железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам. Адлыбек Касмалиев заложил капсулу по строительству современного государственного фармацевтического комплекса. На реализацию проекта по строительству современного фарм-складского логистического комплекса, соответствующего международным требованиям, при поддержке главы государства и стабилизационного фонда выделено 650 миллионов сомов. Новый комплекс должен стать важным элементом государственной системы централизованного лекарственного обеспечения. Подробнее далее в материале.
2: Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев 16 сентября принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство современного фармацевтического складского логистического комплекса государственного предприятия «Кыргызфармация» при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Выступая на мероприятии, Адылбек Касымалиев отметил, что закладывается фундамент новой государственной системы, которая укрепит лекарственную безопасность страны. Он подчеркнул, что президентам поставлена четкая задача по обеспечению населения качественными, безопасными и доступными лекарственными средствами на постоянной основе.
3: Закупка лекарственных средств – это только половина дела. Их правильное хранение, своевременная доставка и обеспечение доступности для пациента в любой точке страны – это уже целая система. Именно такую систему мы создаем. От имени Кабинета министров поздравляю с началом строительства нового комплекса. В нашей стране государственный фармацевтический логистический комплекс такого уровня строится впервые. Наличие собственной логистической базы, соответствующей международным требованиям, откроет возможности для прямого и долгосрочного сотрудничества с крупными производителями лекарственных средств. Наш курс четкий — сокращение числа посредников и, по возможности, прямой выход на производителя.
2: Глава Кабмина отметил, что вопросы здоровья человека являются одним из главных приоритетов государственного управления. Следует отметить, что на строительство современного фармацевтического складского логистического комплекса в Бишкеке, соответствующего международным требованиям GDP, при поддержке главы государства и стабилизационного фонда было выделено 650 миллионов сомов. Комплекс будет построен за 5 месяцев на земельном участке общей площадью в более чем 7 гектаров в соответствии с требованиями международной дистрибьюторской практики. Новый комплекс должен стать важным элементом государственной системы централизованного лекарственного обеспечения и обеспечить более эффективную организацию движения лекарственных средств от их приемки и хранения до комплектации, отгрузки и доставки медицинским организациям в регионы страны. Министр здравоохранения Кыргызской Республики Дамир Усмонов рассказал, какие проблемы поможет решить строящийся склад.
4: Ранее, к сожалению, у нас не было своего склада. Мы до сих пор арендуем. Арендуем не в самых лучших условиях. Этот склад был необходим для Кыргызстана. Сейчас мы уже проект закончили и начинаем строительство склада по GDP стандартам. То есть это по современным стандартам. Нормальное место хранения для всех видов препаратов, начиная от простого температурного режима, заканчивая до холодового режима, до минус 80 даже. То есть мы любой вид препарата можем хранить в этом складе. Этот склад имеет особое значение, потому что большие фармкомпании перед тем, как продавать

0: о свои лекарства, они обязательно требуют и спрашивают, есть ли такой склад GTP стандарта. Если нет, то большие компании, они не идут навстречу. А многие препараты, которые вот выпускаются именно в Европе, в Америке, они с трудом доходили до Кыргызстана из-за отсутствия такого склада. Онкологические препараты, кардиологические препараты, также вакцины. Не все вакцины нам с легкостью продавали, потому что там очень важно именно соблюдать холодовой режим.
1: Проект предусматривает создание современной логистической инфраструктуры, которая позволит повысить управляемость складских процессов, обеспечить необходимые температурные режимы хранения, разделять потоки продукции и создать условия для более устойчивого снабжения медицинских организаций. Реализация проекта также формирует основу для дальнейшего развития централизованной системы закупок и поставок, укрепления логистической устойчивости и повышения эффективности государственных ресурсов, направляемых на лекарственное обеспечение. Директор госпредприятия Кыргызфармация Акылбек Туратбекулу рассказал подробнее о складе.
2: В Кыргызстане 9200 квадратов, это впервые. Тут все основные моменты были учтены. Хранение наркотических веществ, холодовая цепь будет полностью обеспечена. Морозильные цеха есть. Есть 1200 квадратов для сотрудников, административный блок здания. Есть своя станция технического обслуживания, есть гаражи на 10 больших грузовых автомашин. Тут мы должны конкретно понять нехватку лекарств. Не склад обеспечивает, а обеспечивают сотрудники, которые сейчас полностью были, так сказать, структура трансформации полностью была пересмотрена. Все компетентные сотрудники, все опытные сотрудники были подобраны в кадры. Мы впервые, как Кыргызфармация, начали закуп уже 27-го года. То есть до этого все ждали Нового года, наступления Нового года, и при получении только бюджетных средств заказывали лекарства и только начинали закуп. Но в этот раз мы уже в октябре хотим выйти на конкретные договоры. На сегодняшний день мы проработали со всеми переговоры, провели переговоры, условия переговорили, по каким условиям будем брать, какие срок годности должны быть. В октябре уже мы начнем заключать контракты на уже 27-й год. Тут есть у нас ближние страны, это Узбекистан есть, Казахстан есть Швейцария, есть Индия, есть Турция, есть большинство. И потом есть страны Америки.
1: Проект приобретает особую актуальность в связи с переходом с 2027 года к обязательному применению требований GDP. Создание соответствующей инфраструктуры позволит выстроить процессы хранения и распределения лекарственных средств с соблюдением установленных требований к качеству, безопасности и условиям обращения продукции. Айдай Назаркулова, Биринчи Радио.
3: На заседании парламента в ходе рассмотрения вопроса разные депутаты подняли вопросы социально-экономического характера. В частности, депутат Жылдыз Садырбаева обратила внимание на дело нефролога Национального центра охраны материнства и детства. Она подчеркнула необходимость объективного и всестороннего рассмотрения подобных дел. Медицина не бывает без осложнений. Важно четко разграничивать осложнение заболевания, врачебную ошибку и преступную халатность, отметила депутат.
4: Поэтому я считаю необходимым обратить внимание соответствующих государственных органов на данное дело. Я не призываю вмешиваться в дела суда и не ставлю под сомнение право семьи пациентки добиваться справедливости. Но я призываю обеспечить максимально объективное, всестороннее и профессиональное рассмотрение всех обстоятельств этого дела. Необходимо дать оценку медицинской стороне вопроса с привлечением независимых, даже, возможно, международных экспертов. Тщательно изучить медицинскую документацию, заключение экспертиз, установить реальную причинно-следственную связь между действиями врача и наступившими последствиями. Кроме того, считаю необходимым рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства в части ответственности медицинских работников.
3: Кроме этого, депутаты отметили многочисленные обращения граждан по поводу роста цен, в том числе на продукты, лекарства, коммунальные услуги, государственные услуги. В связи с этим попросили Кабинет министров дать четкие ответы о мерах по сдерживанию роста цен, возможности повышения пособий. Также депутаты обратили внимание на состояние социальных объектов в ряде сел Нуакенского района, заявили о необходимости пересмотра норм питания для сотрудников силовых структур, отметив важность учета сложных условий их службы. Страны ШОС намерены усилить взаимодействие в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации. Речь идет о взаимной гуманитарной помощи, оперативном обмене информацией, проведении совместных учений, а также возможном создании резервных фондов для реагирования на крупные кризисы. Подробнее далее в материале.
5: Для Кыргызстана, где сохраняются риски землетрясений, селей, оползней и других природных чрезвычайных ситуаций, такое сотрудничество имеет особое значение. Координация действий между странами позволяет быстрее обмениваться данными, ресурсами и опытом, а в случае масштабного бедствия оперативнее привлекать дополнительные силы и средства. Совместные механизмы реагирования могут стать важным инструментом повышения готовности стран ШОС к природным и техногенным угрозам и укрепления региональной безопасности. Страны ШОС хотят усилить взаимодействие при чрезвычайных ситуациях. Речь идет о взаимной гуманитарной помощи, обмене информацией, совместных учениях и возможном создании резервных фондов для реагирования на крупные кризисы, говорит первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской республики Акылбек Мазарипов.
6: В рамках ШОС, конечно, осуществляется взаимодействие этих стран не только, скажем, в экономическом, культурном, гуманитарном, либо в других сферах, но и, конечно же, и в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе при оказании гуманитарной помощи для пострадавших стран. В этой связи имеется уже нормативная правовая база, это соглашение по оказанию между правительством государств по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях, это еще принято в 2005 году. Президентом Кыргызской Республики Нургаджиевичем было инициировано именно такой вот документ, чтобы актуализировать на сегодняшний момент эти нормативные правовые акты. Почему? Потому что вы сами видите, это, во-первых, то, что мы сказали, один из факторов увеличения количества участников заседания ШОС, глав ШОС. А второе, это опять-таки вы сами видите, глобальное такое изменение климата, это само такое вот диктует необходимость опять-таки актуализации.
5: Чрезвычайные ситуации не знают государственных границ, поэтому эффективное реагирование на крупные природные и техногенные катастрофы требует координации усилий сразу нескольких стран. В рамках Шанхайской организации сотрудничества государства намерены укреплять взаимодействие в этой сфере. Одно из ключевых направлений – оперативный обмен информацией о чрезвычайных ситуациях и потенциальных угрозах. Это позволяет быстрее оценивать масштабы происшествий, координировать действия спасательных служб и при необходимости своевременно направлять помощь пострадавшим. Отдельное внимание уделяется совместной подготовке. Проведение международных учений дает возможность спасательным подразделениям отрабатывать взаимодействие в условиях масштабных ЧС, обмениваться практическим опытом и совершенствовать механизмы координации. Рассматриваются и дополнительные инструменты поддержки, в частности, механизмы взаимной гуманитарной помощи и возможное формирование резервных ресурсов для реагирования на крупные кризисы, рассказывает первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Акылбек Мазарипов.
6: Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики во взаимодействии с другими странами у нас как сложилась, так можно сказать, спецификация именно по горно-спасательному направлению и водолазному делу. Ежегодно у нас проводится обучение в рамках Международной организации гражданской обороны, также со странами, скажем, Азии, СНГ, Азии и Ближнего Востока проводятся вот такие вот обучающие курсы. В Бишкеке здесь у нас и на Исыкуле у нас проводятся по водолазному делу. То есть мы уже в этом плане на передовой. Мы можем передавать свой опыт, показывать им, как это делать.
5: Для Кыргызстана вопрос совместных механизмов реагирования имеет особую актуальность. Горный рельеф и природные условия страны повышают риски землетрясений, селей, оползней и других стихийных бедствий. В таких ситуациях важны не только собственные возможности экстренных служб, но и готовность к международному взаимодействию. Объединение ресурсов, технологий и опыта стран ШОС может способствовать созданию более скоординированной системы реагирования. Главная задача такого сотрудничества – обеспечить максимально быстрое принятие решений и оказание помощи людям в случае масштабных чрезвычайных ситуаций, уверен эксперт в сфере безопасности Жанибек Капаров.
7: Решение об оказании ШОС государствам, пострадавшим от ЧС, подписанное по итогам юбилейного саммита в городе Бишкек 1 сентября, я считаю очень своевременным и нужным в свете возникающих и возрастающих количеств техногенного и природного характера чрезвычайных ситуаций. И, конечно, это да, до этого тоже оказывали помощь государствам, которые пострадали от различного вида ЧС. Но этот документ дает право соответствующим органам заниматься оказанием гуманитарной помощи планомерно.
5: В условиях, когда природные чрезвычайные ситуации могут за считанные минуты затронуть целые регионы, оперативная помощь и координация между странами приобретают особое значение. Для Кыргызстана участие в таких механизмах сотрудничества – это возможность укреплять готовность к возможным природным угрозам.
3: К началу учебного года в Кыргызстане завершено строительство капитальный ремонт 81 школы. Из них 40 объектов построены заново, еще в 41 образовательном учреждении проведен капитальный ремонт. Подробнее далее.
8: Новые школы сегодня строятся не только для увеличения количества ученических мест. Не менее важны качество самого здания, безопасность детей, соблюдение строительных норм и сроки завершения работ. К началу 2026-2027 учебного года в стране завершено строительство и капитальный ремонт 81 школы. О том, где сегодня сохраняется наибольшая потребность в новых школах и детских садах, рассказывает заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Бактыяр Станбеков.
9: В основном потребность строительства новых школ и детских садов формируется на основании данных Министерства просвещения. А далее мы, Министерство строительства, формируем соответствующие предложения Министерства финансов Кыргызской Республики для планирования финансирования. При определении приоритетов в первую очередь мы исходим из того, что все незавершенные объекты, уже начатые объекты, завершить своевременно, чтобы не допускать долгостроев. Как вы знаете, ранее были начаты все социальные объекты, но не завершали своевременно. Но на сегодняшний день долгостроев у нас уже не имеется. Следующий этап – это мы переходим на завершение объектов аварийных школ. Сейчас насчитывается около 111 социальных объектов, которые мы должны завершить в течение 2 лет.
8: При этом строительство новых объектов продолжается. По поручению президента Кыргызстана в Бишкеке, Оше и Манасе возводится еще 36 школ. Задача не просто построить здания, а подготовить их к полноценной эксплуатации в установленные сроки. О темпах строительства школ в этом году и о том, какие объекты планируется завершить, говорит заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Бактыяр Станбеков.
9: Министерством строительства работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками, и при этом Минстрой уделяет особое внимание на ускорение темпов завершения всех строительств. Вы сами знаете, особое внимание на контроле сейчас находится строительство 36 школ в городах Бишкек, Ош и Манас, и до конца года планируется более 100 социальных объектов также завершить. Конечно, в процессе строительства могут возникнуть различные объективные причины и обстоятельства, но, несмотря на это, Министерство строительства уделяет внимание на завершение строительства своевременно.
8: Отдельный вопрос – качество. Для школ и детских садов это особенно важно, поскольку речь идет о зданиях, которыми дети и педагоги будут пользоваться многие годы. При строительстве и капитальном ремонте необходимо соблюдать технические требования, строительные нормы и требования безопасности. Продолжит заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Бактыяр Станбеков.
9: В строительстве новых школ и детских садов обязательно учитывается, строго соблюдаются строительные нормы и правила, которые у нас утверждены, и мы особое внимание уделяем на безопасность и комфорт этих социальных объектов. Мы предусматриваем актовые залы, компьютерные классы и многое другое для удобства для наших школьников.
8: Один из примеров – столичная школа-гимназия номер 23 имени Гёте. Ее история показывает, почему качество и состояние школьной инфраструктуры имеют принципиальное значение. Старое здание школы было построено еще в 1952 году. Со временем оно перестало отвечать современным требованиям и находилось в аварийном состоянии. Вместо реконструкции старого корпуса здесь возвели новое трехэтажное здание. О том, что изменилось после строительства нового здания и какие условия теперь созданы для учащихся, рассказывает директор учебно-воспитательного комплекса гимназии номер 23 имени Гёте города Бишкек Аэлита Джолчиева.
10: Есть практически все для эффективной работы учителей. Ранее, если не было лаборатории, в кабинетах химии и физики, сейчас они есть у нас. Там поставили необходимую мебель, оборудование. Помимо этого у нас на улице спортивные площадки для баскетбола, футбола, волейбол можно там играть, воркаут-зона. И для начальной школы, для физкультуры отдельная площадка есть для физкультуры. Внутри есть тоже спортзал, столовая на этот раз нам построили на 150 детей.
8: Таким образом, строительство новых школ сегодня – это не только вопрос количества. Важно, чтобы объект был сдан в установленный срок, построен качественно и обеспечивал детям безопасные и комфортные условия для обучения. Завершенные 81 объект и еще 36 школ, которые находятся в работе, должны стать частью этой системы, когда увеличение количества мест сопровождается обновлением самой образовательной инфраструктуры. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
3: Постановка на специальный учет в ювелирной сфере стала электронной. Государственная налоговая служба автоматизировала постановку на специальный учет лиц, осуществляющих деятельность с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
1: Государственная налоговая служба Кыргызской Республики автоматизировала постановку на специальный учет лиц, осуществляющих деятельность с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями. Теперь заявление и необходимые сведения можно подать через кабинет налогоплательщика в электронной форме без посещения налогового органа. Главный инспектор управления по работе с драгоценными металлами Государственной налоговой службы Кыргызской Республики Нурсултан Расулов рассказал о нововведении.
11: Хочу сказать, что одним из важных направлений нашей работы является развитие отечественной ювелирной отрасли и создание удобных условий для ее участников. В рамках этой работы мы недавно провели цифровизацию специального учета. Теперь предприниматели могут встать на специальный учет онлайн через личный кабинет налогоплательщика, находясь в любой точке Кыргызской Республики. Это позволяет значительно упростить процедуру, сократить бумажную работу и сэкономить время предпринимателей.
1: Пользователи сервиса могут отслеживать статус заявления и получать результаты оказания государственной услуги в электронном виде. По итогам рассмотрения заявления формируется свидетельство о постановке на специальный учет и карта постановки на спецучет. Нововведение сокращает бумажный документооборот, экономит время пользователей и делает получение госуслуги более удобным и прозрачным. Главный инспектор управления по работе с драгоценными металлами налоговой службы Нурсултан Расулов подчеркнул, перед ними была поставлена задача создать все условия для предпринимателей.
11: При этом наша задача не только осуществлять контроль, но и создавать условия для того, чтобы добросовестные предприниматели могли легально работать и развивать свой бизнес. В этом направлении ведется совместная работа Управления Государственной налоговой службы по работе с драгоценными металлами, Салехсервис и Центрального аппарата Государственной налоговой службы. Наша общая цель – дальнейшая цифровизация, повышение прозрачности и создание комфортных условий для развития ювелирной отрасли.
1: Необходимо отметить, что в этом году Кабинет министров утверждал меры поддержки ювелирной отрасли. Отечественные производители теперь могут покупать драгоценные металлы из госфонда со скидкой 2% от фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов и получать льготные кредиты под 6% годовых. Председатель объединения ювелиров и предпринимателей Сталбек Акматов отметил, что в последнее время для ювелиров создаются очень хорошие условия.
12: Здравствуйте, это хорошее дело. это есть настоящая цифровизация, это сегодняшнее, это наше будущее. Да, если посмотреть западные страны или там ближайшие Азии, там Сингапур, Китай, 10-15 лет назад такие нормы приняли, так работает, то мы сегодня это сделали. Это тоже наш маленький успех, поэтому можем радоваться, поздравлять друг друга. Теперь каждый предприниматель спокойно может по телефону ставить на учет все разрешительные документы, получить и начинать работать, создавать рабочие места и платить налог, да? Это польза государству. Поэтому цифровизация – это есть настоящее будущее. Поэтому я поздравляю всех предпринимателей, госслужащих. Это наш успех. Если мы будем идти такими путями, то, я думаю, экономика будет подниматься и большую пользу будет приносить государству.
1: Отметим, что цифровизация постановки на спецучет является частью работы налоговой службы по модернизации и автоматизации госрегулирования деятельности в сфере драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий. Айда Низаркулова, Биринч Радио.
3: Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Ошской, Баткенской, Сыкульской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Днем местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульской, Нарынской областях, в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия Чуйской области и в Таласской области без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области 9,14. Днем воздух прогреется до 31. В Таласской области ночью плюс 5, плюс 10, днем 22-27. В Баткенской, Ошской, Джалалабадской областях ночью от 13 до 18, днем воздух прогреется до 31-32 градусов. В Иссык-Кульской области ночью 6-11, днем 19-24. Нарынской области ночью плюс 3, плюс 8, днем воздух прогреется до 26. В городе Чолпан-Ата возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, максимальная температура воздуха днем 20-22 градуса. В Бишкеке без осадков, температура воздуха ночью 11-13, максимальная температура воздуха днем 27-29 градусов. И на этом наш выпуск завершен. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.